0: Согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
1: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
0: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
1: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
4: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
5: Так есть.
4: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный забор пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
7: Только потушили. Снова ночью прилет.
6: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
8: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
6: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
5: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
6: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
9: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
6: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
2: 2.
10: До.
2: 3.
10: Тин.
2: 4.
10: Чар.
2: 5.
10: Пач.
2: 6.
10: Че.
2: 7.
10: Сат.
2: 8.
10: Ат.
2: 9.
10: Но.
2: 10.
10: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
13: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
12: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
13: Да, транзитная схема.
12: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
13: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
12: Ну да, вес распределяется нормально.
13: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
12: Ого!
13: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
12: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
13: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
12: То есть там дыра?
13: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
12: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
13: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
12: а на латание дыры в ФСЗН.
13: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
12: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
13: Ага.
12: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
13: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
12: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
13: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
12: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
13: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
12: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
13: Ну да.
12: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
13: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
12: О, да. Спецсхемы.
13: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
12: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
13: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
12: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
13: Безусловно.
12: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
13: Да, цифры пугающие.
12: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
13: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
12: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
13: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
12: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
13: О, да. Это трагедия.
12: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
13: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
12: Но это же просто абсурд.
13: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
12: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
13: Схема 3 плюс 3.
12: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
13: тотальная, и, знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
12: Ну, логично, после всех девальваций.
13: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию.

0: горизонт дожития длиннее.
1: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
0: Да, но это еще не все.
1: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
0: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
1: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
0: Да, это просто медленная голодная смерть.
1: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
0: Давай.
1: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
0: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
1: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
0: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
1: А в Польше?
0: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
1: Ха, обалдеть. А Латвия?
0: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
1: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
0: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
1: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
0: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
1: Угу.
0: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
1: Медленное обнищание.
0: А второй сценарий?
1: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
0: Те самые полтора человека на шкаф.
1: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
0: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
1: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека по

0: Почтовых остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосек от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
1: Важный сигнал. Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
2: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Тручиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
1: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
3: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йо, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
4: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда. Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
9: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
10: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
11: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
12: И разговоры о забитом унитазе.
11: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
12: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
11: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
12: Просто так. Безвозмездно.
11: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
12: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
13: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
12: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
13: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меряешь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
12: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
13: Праздники одной,
11: Прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
12: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
11: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей — это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
12: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
13: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
12: Это был подкаст «Давайте разберемся».
13: Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
14: И також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
15: Важный сигнал.
16: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
17: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
16: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
17: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9 тысяч рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
16: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
18: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
16: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
18: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
16: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
6: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
2: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
20: Синий.
21: Нила.
20: Коричневый.
21: Бура.
20: Зеленый.
21: Сабз.
20: Оранжевый.
21: Наранджи.
20: Фиолетовый.
21: Джамуни.
20: Красный.
21: Сурх.
20: Белый.
21: Сафед.
20: Желтый.
21: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
16: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
16: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
0: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
16: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
3: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
16: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
22: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
16: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
6: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
4: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В следующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
15: Важный сигнал.
16: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
7: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
16: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
7: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
16: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
7: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
16: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
8: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
16: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
9: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
23: Угу.
10: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
23: Казалось бы, банальная рутина, да?
10: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
23: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
10: То есть правила игры поменялись глобально?
23: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
10: И любое отклонение наказывается рублем.
23: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
10: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
23: Да, песок – это отличная иллюстрация.
10: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
23: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
10: Насколько жесткие?
23: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
10: Ого!
23: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
10: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
23: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
10: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
23: Угу.
10: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
23: Так, и что они сделали?
10: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
23: Но это уже промышленные масштабы.
10: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
23: Но система сработала иначе.
10: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
23: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
10: Жестко.
23: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
10: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
23: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
10: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
23: Никто не будет с этим возиться.
10: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
23: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
10: Ну да, это же всегда было нормально.
23: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
10: То есть люди просто теряются?
23: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
10: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
23: Березовый сок.
10: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
23: Очень массовое.
10: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
23: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
10: Так.
23: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
10: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
23: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
10: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
23: Ну, теоретически, да.
10: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
23: Почти никто.
10: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность Это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
23: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
10: Так, и как это работает?
23: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
10: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
23: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
10: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
23: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
10: А какая есть альтернатива?
23: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
10: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
23: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
10: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сети?

0: Мера штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
1: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
0: Да, дроны — это отдельная история.
1: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
0: И штраф летит автоматически.
1: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
0: Социальные сети.
1: Именно. Я говорю о социальных сетях.
0: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
1: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
0: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
1: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
0: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
1: Да уж.
0: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
1: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
0: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
1: Серьезно? Даже за грибы?
0: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
1: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
0: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
1: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
0: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км/ч инспектор мог просто пожурить водителя.
1: Ну да, сказать больше так не делайте.
0: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
1: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
0: О, да, эти истории с почесыванием уха.
1: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
0: И попробуй докажи обратно.
1: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
0: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
1: Например?
0: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за

0: второй и последующие – 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег.
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются.
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
5: Внимание, расчет, получен приказ.
6: Есть приказ.
5: Подготовиться к совместным действиям.
6: Совместным действиям готов.
5: Проконтролировать правильность набора.
6: Набор верен.
5: Внимание, расчет, вот.
6: Есть, вот, приказ введен.
4: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
7: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
4: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
8: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
4: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
9: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
8: И та на ядерной установке.
9: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
4: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
10: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
4: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
14: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
13: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
15: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
13: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
16: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
13: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
17: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Мамы говорят на Радіосигнал.
18: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
19: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
18: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
20: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
18: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще, милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как законодательство. Хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
18: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
23: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половины цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это Или я ошибаюсь?
0: Так есть.
23: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
23: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
1: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
13: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
3: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
13: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
23: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
1: Да, я понимаю.
23: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
1: Да, я понимаю.
23: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
3: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
23: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
13: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
13: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
17: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
7: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
6: Пока мать по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
8: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
6: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
24: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели. И человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
6: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов, в то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
17: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
2: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
1: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
3: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йо, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
4: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Дети по прицелам. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
6: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
5: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
7: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
5: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
8: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
5: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
11: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 миллиона человек.
2: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
11: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
2: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана, и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
11: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
12: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
11: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
2: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
16: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом предложение 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
15: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
15: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
19: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
15: Ремонты НТЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
20: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
0: Учим пакистанский.

0: Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сяха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
4: Тонны стали, оптика сложнейшая.
3: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
4: Обожаю это сравнение.
3: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
4: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
3: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
4: Название уже о многом говорит.
3: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
4: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
3: Абсолютно.
4: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
3: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
4: Да, корпорации против стартапов, та же история.
3: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
4: Угу.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
4: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
3: Мангалы.
4: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
3: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
4: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
3: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
4: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
3: Ничего себе.
4: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
3: Звучит круто.
4: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
3: А мангалы на крыше?
4: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
3: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
4: О, в точку.
3: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главное...

0: Идем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
0: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
1: На сверхмалой высоте, заметь.
0: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
1: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
0: Угу.
1: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
0: Так.
1: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
0: Жидкий металл.
1: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
0: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
1: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
0: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
1: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
0: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
1: Да.
0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400, ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить...

0: дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
0: угу.
1: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки – проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
4: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
5: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
4: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
6: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
4: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
7: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
4: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходом новомайского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходом невозможно. Машины застряли.
8: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
9: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться, пропитавшись землю в воду.
4: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки, шутят в комментариях к многочисленным видео потопа местные жители.
10: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
11: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда. Но не такой ценой.
10: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
4: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
12: Обращались и водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
4: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, яму на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте радиосигнал. Сигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
13: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Дени

0: Уиткин, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. Военная правда.
2: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
3: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го...
4: 2-го ШРВ. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
3: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста. На вас вся надежда.
2: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
5: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа СКИФа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
2: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
6: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. СКИФ и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
2: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
7: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. СКИФ – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
2: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
9: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
11: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
10: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
12: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
10: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
13: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
10: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
9: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
1: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
16: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
17: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
10: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутова, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
18: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
10: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александр Лукашенко поручил производить и продавать.
16: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
17: Да, я понимаю.
16: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
17: Да, я понимаю.
16: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
18: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
16: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
10: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
10: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
20: Только потушили. Снова ночью прилет.
2: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
7: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
2: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
5: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
2: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
21: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
2: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
0: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
22: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
4: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
22: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9 000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
4: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
23: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
4: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
23: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
4: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
16: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
3: Так есть.
16: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мирами не пахнет. Четыре региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
20: Только потушили. Снова ночью прилет.
2: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
6: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
2: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
5: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
2: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
21: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
2: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, – демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
11: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
3: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
11: Да, транзитная схема.
3: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
11: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
3: Ну да, вес распределяется нормально.
11: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. Полтора работающих на одного пенсионера.
3: Ого!
11: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
3: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
11: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
3: То есть там дыра?
11: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
3: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
11: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
3: а на латание дыры в ФСЗН.
11: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
3: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
11: Ага.
3: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
11: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
3: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
11: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
3: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
11: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
3: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
11: Ну-ка.
3: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
11: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
3: О, да. Спецсхемы.
11: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
3: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
11: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
3: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
11: Безусловно.
3: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
11: Да, цифры пугающие.
3: Около 350 тысяч уехавших – именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
11: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
3: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
11: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
3: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
11: О, да. Это трагедия.
3: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
11: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
3: Но это же просто абсурд.
11: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
3: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
11: Схема 3 плюс 3.
3: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
11: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
3: Ну, логично, после всех девальваций.
11: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
3: Ноль гарантий.
11: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
3: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
9: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
3: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
9: Да, но это еще не все.
3: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
9: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
3: И им светят только социальные пособия. Но

0: табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
1: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
0: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
1: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
0: А в Польше?
1: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
0: Ха, обалдеть. А Латвия?
1: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
0: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
1: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
0: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
1: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
0: Угу.
1: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
0: Медленное обнищание.
1: А второй сценарий?
0: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
1: Те самые полтора человека на шкаф.
0: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
1: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
0: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит не

0: непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
1: Важный сигнал. Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
2: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны. Всегда расходная мелочь. И кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
1: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
3: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йоу, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
4: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
9: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
10: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так, является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
8: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
11: И разговоры о забитом унитазе.
8: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
11: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
8: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
11: Просто так. Безвозмездно.
8: Безвозмездно он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
11: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
8: Любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
11: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%! Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
12: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
11: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
13: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
11: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
14: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
11: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
12: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
11: Это был подкаст «Давайте разберемся».
12: Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
15: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
5: Важний сигнал.
16: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
17: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
16: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
17: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
16: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
18: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
16: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
18: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
16: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
2: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятии, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
20: Синий.
21: Нила.
20: Коричневый.
21: Бура.
20: Зеленый.
21: Сабз.
20: Оранжевый.
21: Наранджи.
20: Фиолетовый.
21: Джамуни.
20: Красный.
21: Сурх.
20: Белый.
21: Сафед.
20: Желтый.
21: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
16: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
16: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
23: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
16: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
24: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
16: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
0: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
16: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4%.
22: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
6: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
3: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
22: Важный сигнал.
16: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
16: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 миллиона человек.
2: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
16: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
2: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
16: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
7: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
16: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
8: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: –
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
10: Угу.
9: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
10: Казалось бы, банальная рутина, да?
9: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
10: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
9: То есть правила игры поменялись глобально?
10: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
9: И любое отклонение наказывается рублем?
10: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
9: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
10: Да, песок – это отличная иллюстрация.
9: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
10: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
9: Насколько жесткие?
10: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
9: Ого!
10: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
9: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
10: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
9: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
10: Угу.
9: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
10: Так, и что они сделали?
9: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
10: Но это уже промышленные масштабы.
9: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
10: Но система сработала иначе.
9: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
10: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
9: Жестко.
10: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
9: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
10: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
9: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
10: Никто не будет с этим возиться.
9: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
10: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
9: Ну да, это же всегда было нормально.
10: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
9: То есть люди просто теряются?
10: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
9: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
10: Березовый сок.
9: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление?
10: Очень массовое.
9: И здесь вступает в игру статья 16.19. Штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
10: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров. Ни больше, ни меньше.
9: Так.
10: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
9: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
10: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
9: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
10: Ну, теоретически, да.
9: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
10: Почти никто.
9: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
10: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
9: Так, и как это работает?
10: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
9: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
10: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
9: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
10: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
9: А какая есть альтернатива?
10: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
9: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
10: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
9: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
10: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
9: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
10: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
9: Тепловизорами?
10: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
9: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
10: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
9: В смысле?
10: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
9: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
10: Да, дроны — это отдельная история.
9: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
10: И штраф летит автоматически.
9: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
10: Социальные сети.
9: Именно. Я говорю о социальных сетях.
10: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
9: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
10: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
9: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
10: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
9: Да уж.
10: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
9: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
10: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
9: Серьезно? Даже за грибы?
10: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
9: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
10: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
9: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
10: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
9: Ну да, сказать больше так не делайте.
10: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
9: И вот тут алгоритмы показывают свою

0: промилле алкоголя штраф составляет 4500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9000 рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег?
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются?
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
4: Внимание, что получен приказ.
5: Есть приказ.
4: Подготовиться к совместным действиям.
5: Совместным действиям готов.
4: Подготовить правильность набора.

0: Внимание на расчет. Вот.
1: Есть вот. Приказ введен.
2: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне Кура на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
3: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
2: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
4: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
2: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
5: Товарищ Лафон Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
4: И так, на ядерной установке.
5: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
2: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
6: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
2: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
10: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
9: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
11: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
9: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
12: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
9: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
14: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
13: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
15: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
13: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как законодательство. Хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
13: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
18: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
19: Так есть.
18: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
18: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
20: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
9: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутова, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
21: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
9: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
18: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления
1: правительства.
20: Да, я понимаю.
1: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
20: Да, я понимаю.
1: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
21: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
1: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
9: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
9: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
17: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
23: Те суммы, о которых велась речь, они образовали в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
2: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут Годин. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
24: Пока мать по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
3: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
24: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Мадина Литовченко считает, что Аверим – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
10: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели. И человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
24: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
4: Считаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
9: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
0: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О, ёлки, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
9: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары. Но получили отказ.
5: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
9: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
8: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
6: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
11: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
6: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
25: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
6: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
14: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
1: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
14: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
1: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
14: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
1: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
14: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
15: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
14: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
1: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности
4: организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1.5%. При этом объем неудовлетворенного, а платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
18: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
16: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
19: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
16: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
20: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
16: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
2: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
16: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
3: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
7: Синий.
13: Нила.
7: Коричневый.
13: Бура.
7: Зеленый.
13: Сабз.
7: Оранжевый.
13: Наранджи.
7: Фиолетовый.
13: Джамуни.
7: Красный.
13: Сурх.
7: Белый.
13: Сафед.
7: Желтый.
13: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
23: Тонны стали, оптика сложнейшая.
21: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
23: Обожаю это сравнение.
21: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
23: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
21: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
23: Название уже о многом говорит.
21: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
23: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
21: Абсолютно.
23: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
21: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
23: Да, корпорации против стартапов, та же история.
21: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
23: Угу.
21: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
23: И плюс там еще куча БМП, да?
0: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
21: Мангалы.
0: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
21: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
0: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
21: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
0: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
21: Ничего себе.
0: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
21: Звучит круто.
0: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
21: А мангалы на крыше?
0: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
21: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
21: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
0: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
21: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
0: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
21: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
0: Угу.
21: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
0: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
21: 7 из 10 танков.
0: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
21: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
21: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
23: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона – это взрывчатка в виде воронки.
21: Угу.
23: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
21: Так.
23: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
21: Жидкий металл.
23: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
21: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
23: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
21: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
23: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
21: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
23: Да.
21: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
23: Никакая. Дело не только...

0: дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено $350 млн. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
2: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
2: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
2: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
2: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
2: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
2: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
2: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
2: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
2: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
2: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
2: угу.
0: Что будет завтра, когда эти $500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
2: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за 1 гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
3: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
4: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
3: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
5: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
3: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
6: Дело в том, что в июне снизить ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности, коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
3: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
7: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
8: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться от пропитавшей землю в воду.
3: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки, шутят в комментариях к многочисленным видеопотопам местные жители.
9: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
10: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда, но не такой ценой.
9: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
3: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
11: Обращались и в водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
3: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте радиосигнал. Сигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
12: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал. Военная правда.
13: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
14: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го...
15: 2-го шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста. На вас вся надежда.
13: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
16: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
13: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
17: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
13: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
18: Ну, зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
13: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
20: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
22: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
21: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
23: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
21: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
24: В
1: власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
21: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
6: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
0: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
7: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
8: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
21: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
9: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
21: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
7: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
8: Да, я понимаю.
7: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
8: Да, я понимаю.
7: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
9: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
7: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
21: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
21: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
25: Только потушили.
3: Снова ночью прилет.
24: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
18: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
24: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
24: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
11: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
24: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
12: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
3: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
14: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
3: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
14: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
13: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что ни закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
14: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
13: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
14: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
15: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
17: Так есть.
15: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
1: Только потушили. Снова ночью прилет.
24: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
18: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
24: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
24: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
11: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
24: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
0: 2.
5: До.
0: 3.
5: Тин.
0: 4.
5: Чар.
0: 5.
5: Пач.
0: 6.
5: Че.
0: 7.
5: Сат.
0: 8.
5: Ат.
0: 9.
5: Но.
0: 10.
5: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
20: Да, привет! И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
17: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателям.
20: Да, транзитная схема.
17: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
20: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
17: Ну да, вес распределяется нормально.
20: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
17: Ого!
20: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
17: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
20: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
17: То есть там дыра?
20: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
17: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
20: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
17: а на латание дыры в ФСЗН.
20: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
17: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
20: Ага.
17: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
20: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
17: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
20: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
17: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
20: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
17: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
20: Ну-ка.
17: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
20: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
17: О, да. Спецсхемы.
20: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
17: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
20: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
17: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
20: Безусловно.
17: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
20: Да, цифры пугающие.
17: Около 350 тысяч уехавших – именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
20: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
17: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
20: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
17: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
20: О, да. Это трагедия.
17: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
20: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
17: Но это же просто абсурд.
20: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
17: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
20: Схема 3 плюс 3.
17: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
20: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
17: Ну, логично, после всех девальваций.
20: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
17: Ноль гарантий.
20: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
17: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
4: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
17: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
4: Да, но это еще не все.
17: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
4: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
17: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
4: Да, это просто медленная голодная смерть.
17: Хорошо, мы тут обсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
4: Давай.
17: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
20: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
17: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
20: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
17: А в Польше?
20: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
17: Ха, обалдеть. А Латвия?
20: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
17: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
20: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
17: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
20: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
17: Угу.
20: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
17: Медленное обнищание.
20: А второй сценарий?
17: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
20: Те самые полтора человека на шкаф.
17: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
20: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
17: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна.

0: и от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
3: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
1: Важный сигнал.
4: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
5: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
4: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
6: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке.

0: блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йо, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
2: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда. Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
7: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
8: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
6: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
7: И разговоры о забитом унитазе.
6: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
7: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
6: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
7: Просто так. Безвозмездно.
6: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
7: Социальный лифт. Да какой ты лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал, У тебя нет абсолютно никаких прав. Ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать. Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
9: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
7: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
9: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меряешь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
7: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
10: Праздники одной,
9: Прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
10: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
9: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
10: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
11: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
10: Это был подкаст «Давайте разберемся».
11: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
12: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
3: Yeah. Важный сигнал.
13: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
14: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
13: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
14: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
13: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
15: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
13: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
15: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
13: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
18: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
17: Синий.
19: Нила.
17: Коричневый.
19: Бура.
17: Зеленый.
19: Сабз.
17: Оранжевый.
19: Наранджи.
17: Фиолетовый.
19: Джамуни.
17: Красный.
19: Сурх.
17: Белый.
19: Сафед.
17: Желтый.
19: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
13: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
20: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
13: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
20: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
13: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
21: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
13: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
22: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
13: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
0: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
3: Важный сигнал.
2: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
5: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
2: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
5: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
2: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
5: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
13: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
6: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
13: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
7: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
23: Угу.
8: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
23: Казалось бы, банальная рутина, да?
8: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
23: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
8: То есть правила игры поменялись глобально?
23: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
8: И любое отклонение наказывается рублем.
23: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
8: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
23: Да, песок – это отличная иллюстрация.
8: Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
23: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
8: Насколько жесткие?
23: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
8: Ого!
23: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
8: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
23: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
8: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
23: Угу.
8: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
23: Так, и что они сделали?
8: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
23: Но это уже промышленные масштабы.
8: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
23: Но система сработала иначе.
8: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
23: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
8: Жестко.
23: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
8: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
23: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
8: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
23: Никто не будет с этим возиться.
8: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
23: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
8: Ну да, это же всегда было нормально.
23: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
8: То есть люди просто теряются?
23: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
8: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
23: Березовый сок.
8: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
23: Очень массовое.
8: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
23: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
8: Так.
23: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
8: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
23: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
8: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
23: Ну, теоретически, да.
8: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
23: Почти никто.
8: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность Это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
23: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
8: Так, и как это работает?
23: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
8: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
23: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
8: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
23: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
8: А какая есть альтернатива?
23: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
8: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
23: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
8: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
23: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
8: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
23: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
8: Тепловизорами?
23: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
8: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
23: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
8: В смысле?
23: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
8: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
23: Да, дроны — это отдельная история.
8: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
23: И штраф летит автоматически.
8: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
23: Социальные сети.
8: Именно. Я говорю о социальных сетях.
23: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
8: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
23: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
8: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
23: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
8: Да уж.
23: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
8: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
23: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
8: Серьезно? Даже за грибы?
23: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
8: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
23: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
8: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
23: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
8: Ну да, сказать больше так не делайте.
23: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
8: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
23: О, да, эти истории с почесыванием уха.
8: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
23: И попробуй докажи обратно.
8: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
23: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
8: Например?
23: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
8: А если больше?
23: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
8: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
23: Далеко не оно.
8: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир

0: транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег.
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются.
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения. А Минобороны показала видео с испытанием.
5: Внимание, все, получим приказ.
6: Есть приказ.
5: Подготовиться к совместным действиям.
6: Совместным действиям готов.
5: Прокатывает правильность набора.
6: Набор верен.
5: Внимание на расчет. Вот.
6: Есть вот. Приказ введен.
4: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
7: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
4: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта

0: Ядерное вооружение России Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщениям о постановке «Сармата на дежурство» нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
1: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
2: Товарищ Степан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
1: И та на ядерной установке.
2: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
0: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
3: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
0: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
8: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
7: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет Российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
9: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
7: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
10: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
7: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
12: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
11: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
13: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
11: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как за хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
11: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
16: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
17: Так есть.
16: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
16: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
18: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
7: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
19: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
7: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
16: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
18: Да, я понимаю.
16: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
18: Да, я понимаю.
16: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
19: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
16: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
7: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
7: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
22: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
21: Пока мать по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
23: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
21: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
24: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели. и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
21: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
0: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
7: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
1: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как, сейчас покажу. Ой, блин. О, ёлки, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
7: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
2: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
7: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
3: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
21: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
21: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
8: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
21: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
25: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
0: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
25: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 миллиона человек.
0: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
25: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
0: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
25: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
11: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
25: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
0: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
14: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
13: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
16: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
13: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
19: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
20: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
1: Синий.
10: Нила.
1: Коричневый.
10: Бура.
1: Зеленый.
10: Сабз.
1: Оранжевый.
10: Наранджи.
1: Фиолетовый.
10: Джамуни.
1: Красный.
10: Сурх.
1: Белый.
10: Сафед.
1: Желтый.
10: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
22: Тонны стали, оптика сложнейшая.
17: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
22: Обожаю это сравнение.
17: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
22: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
17: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
22: Название уже о многом говорит.
17: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
22: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
17: Абсолютно.
22: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
17: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
22: Да, корпорации против стартапов, та же история.
17: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
22: Угу.
17: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
22: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
17: Мангалы.
22: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
17: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
22: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
17: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
22: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
17: Ничего себе.
22: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
17: Звучит круто.
22: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
17: А мангалы на крыше?
22: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
17: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
22: О, в точку.
17: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
22: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
17: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
22: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
17: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
22: Угу.
17: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
22: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
17: 7 из 10 танков.
22: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
17: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час —
22: на сверхмалой высоте, заметь.
17: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
22: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
17: Угу.
22: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
17: Так.
22: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
17: Жидкий металл.
22: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
17: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
22: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
17: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
22: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
17: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
22: Да.
17: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
22: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
17: Заводы, станки.
22: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
17: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
22: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более полумиллиона ударных дронов в 26-м году.
17: Полмиллиона.
22: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
17: А в Беларуси?
22: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
17: То есть массового производства FPV-дронов нет?
22: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычный китайский.

0: экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
0: угу.
1: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам.

0: что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
3: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
4: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
3: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
5: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
3: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
6: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
3: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
7: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
8: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться от пропитавшей землю в воду.
3: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки. Шутят в комментариях к многочисленным видеопотопам местные жители.
9: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
10: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда, но не такой ценой.
9: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
3: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
11: Обращались и в водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии. Но никто даже на нас не обращает внимания.
3: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
12: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал. Военная правда.
13: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
14: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го...
15: 2-го шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
13: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
16: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
13: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
17: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
13: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
18: Ну, зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
13: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
20: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
22: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
21: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
23: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
21: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
24: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
21: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе.
26: Как
0: как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
4: Мосаме сарма.
0: Лето.
4: Мосаме гарма.
0: Весна.
4: Бахар.
0: Осень.
4: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
19: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
20: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб, известная еще с незапамятных времен, и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
1: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
21: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
5: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
6: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
21: Что касается самого белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
7: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства, участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
21: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
5: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
6: Да, я понимаю.
5: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
6: Да, я понимаю.
5: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
7: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
5: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
21: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
21: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный забор пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
25: Только потушили. Снова ночью прилет.
11: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
18: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
11: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. есть, когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
11: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
2: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
11: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
3: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
14: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
12: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
14: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
12: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
13: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что ни закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
12: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
13: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
12: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
17: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
22: Так есть.
17: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства.
11: Мирами не пахнет. Четыре региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
25: Только потушили. Снова ночью прилет.
11: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
24: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
11: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
11: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
2: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
11: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
6: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
4: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
6: Да, транзитная схема.
4: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
6: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
4: Ну да, вес распределяется нормально.
6: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
4: Ого!
6: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
4: Но подожди, Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
6: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично, но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
4: То есть там дыра?
6: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
4: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
6: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
4: а на латание дыры в ФСЗН.
6: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
4: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
6: Ага.
4: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
6: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
4: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
6: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
4: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
6: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
4: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
6: Ну да.
4: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
6: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
4: О, да. Спецсхемы.
6: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
4: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
6: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
4: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
6: Безусловно.
4: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
6: Да, цифры пугающие.
4: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
6: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
4: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
6: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
4: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
6: О, да. Это трагедия.
4: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
6: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
4: Но это же просто абсурд.
6: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
4: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
5: Схема 3 плюс 3.
4: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
5: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
4: Ну, логично, после всех девальваций.
5: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
4: Ноль гарантий.
5: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
4: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
7: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
4: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
7: Да. Но это еще не все.
4: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
7: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
4: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
7: Да, это просто медленная голодная смерть.
4: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
7: Давай.
4: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
5: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
4: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
5: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
4: А в Польше?
5: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
4: Ха, обалдеть. А Латвия?
5: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
4: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
5: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
4: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
5: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
4: Угу.
5: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
4: Медленное обнищание.
5: А второй сценарий?
4: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
5: Те самые полтора человека на шкаф.
4: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
5: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
4: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
8: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов

0: не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра, и, соответственно, они сжигаются, вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами, она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
1: Важный сигнал. Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
2: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Тручиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
1: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
3: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как, сейчас покажу. Ой, блин. О, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
4: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях

0: Дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
5: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
6: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
4: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживания, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
5: И разговоры о забитом унитазе.
4: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
5: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
4: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше 600 долларов. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты дали ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
5: Просто так. Безвозмездно.
4: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
5: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания, машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
4: Любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
7: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%! Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
8: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
7: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
4: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
7: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
8: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
7: Так вот, в итоге... Быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
8: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
7: Это был подкаст «Давайте разберемся».
8: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
9: И також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
1: Важний сигнал.
10: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
11: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
10: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
11: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
10: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
12: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что ни закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
10: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
12: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
10: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут. Это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
2: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
15: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
14: Синий.
16: Нила.
14: Коричневый.
16: Бура.
14: Зеленый.
16: Сабз.
14: Оранжевый.
16: Наранджи.
14: Фиолетовый.
16: Джамуни.
14: Красный.
16: Сурх.
14: Белый.
16: Сафед.
14: Желтый.
16: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
10: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
17: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
10: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
17: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
10: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
18: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
10: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
19: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
10: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
20: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
1: Важный сигнал.
21: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
22: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
21: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
22: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
21: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
22: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
21: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
21: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
3: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
5: Угу.
4: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
5: Казалось бы, банальная рутина, да?
4: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
5: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
4: То есть правила игры поменялись глобально?
5: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
4: И любое отклонение наказывается рублем.
5: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
4: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
5: Да, песок – это отличная иллюстрация.
4: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
5: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
4: Насколько жесткие?
5: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
4: Ого!
5: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200–2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
6: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
5: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
6: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
5: Угу.
6: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
5: Так, и что они сделали?
6: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
5: Но это уже промышленные масштабы.
6: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
5: Но система сработала иначе.
6: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
5: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
6: Жестко.
5: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
6: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
5: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
6: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
5: Никто не будет с этим возиться.
6: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
5: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
6: Ну да, это же всегда было нормально.
5: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
6: То есть люди просто теряются?
5: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
6: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
5: Березовый сок.
6: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
5: Очень массовое.
6: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
5: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
6: Так.
5: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
6: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
5: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
6: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
5: Ну, теоретически, да.
6: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
5: Почти никто.
6: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
5: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
6: Так, и как это работает?
5: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
6: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
5: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
6: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
5: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
6: А какая есть альтернатива?
5: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
6: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
5: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
6: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
5: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
6: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
5: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
6: Тепловизорами?
5: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
6: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
5: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
6: В смысле?
5: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
6: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
5: Да, дроны — это отдельная история.
6: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
5: И штраф летит автоматически.
6: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
5: Социальные сети.
6: Именно. Я говорю о социальных сетях.
5: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
6: Люди собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
5: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
6: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
5: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
6: Да уж.
5: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
6: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
5: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
6: Серьезно? Даже за грибы?
5: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
6: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
5: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
6: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
5: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
6: Ну да, сказать больше так не делайте.
5: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
6: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
5: О, да, эти истории с почесыванием уха.
6: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
5: И попробуй докажи обратно.
6: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
5: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
6: Например?
5: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
6: А если больше?
5: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
6: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле.
4: Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
5: Далеко не оно.
4: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
5: Угу.
4: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
5: И все?
4: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
5: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
4: Жесть.
5: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
4: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
5: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
4: А контроллер тут как тут.
5: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
4: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
5: О, это очень болезненная тема.
4: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
5: Сумма внушительная.
4: И это подается как попытка

0: Вся эта система – песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
4: Внимание, расчет, получен приказ.
5: Есть приказ.
4: Подготовиться к совместным действиям.
5: Совместным действиям готов.
4: Подготовить правильность набора.
5: Набор верен.
4: Внимание, расчет, вот.
5: Есть, вот, приказ введен.
3: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
6: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
3: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
7: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
3: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
8: Товарищ Степан Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракет.

0: и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
1: И так, на ядерной установке.
0: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики буревестника вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
2: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
3: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
2: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
8: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
7: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет Российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
9: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
7: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
10: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
7: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
11: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
12: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
11: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
13: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
11: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще, милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как захотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
11: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
16: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
17: Так есть.
16: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
17: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
18: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
7: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
19: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
7: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
17: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
18: Да, я понимаю.
17: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
18: Да, я понимаю.
17: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
19: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
17: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
7: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
7: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Радиосигнал. От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
1: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынка сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии, по состоянию здоровья подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
21: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
11: Пока мать по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
22: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
11: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
23: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
11: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
0: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны. Всегда расходная мелочь. И кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
7: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
2: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йоу, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
7: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
3: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
7: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть.
8: 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
9: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
8: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
10: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
8: Если раньше...
12: Важный сигнал.
24: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
25: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
24: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 миллиона человек.
25: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
24: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
25: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
24: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
26: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
24: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
0: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
16: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
14: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
1: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
14: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
18: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
14: Ремонты НТЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
20: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск в внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
21: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
21: Синий.
22: Нила.
21: Коричневый.
22: Бура.
21: Зеленый.
22: Сабз.
21: Оранжевый.
22: Наранджи.
21: Фиолетовый.
22: Джамуни.
21: Красный.
22: Сурх.
21: Белый.
22: Сафед.
21: Желтый.
22: Пила.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
27: Тонны стали, оптика сложнейшая.
23: Да, тонны литой стали, и на выходе получается просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. а с другой стороны обычный гараж.
27: Обожаю это сравнение.
23: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
27: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
23: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
27: Название уже о многом говорит.
23: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
27: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
23: Абсолютно.
27: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
23: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
27: Да, корпорации против стартапов, та же история.
23: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
27: Угу.
23: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
27: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
23: Мангалы.
27: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
23: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
27: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
23: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
27: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
23: Ничего себе.
27: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
23: Звучит круто.
27: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
23: А мангалы на крыше?
27: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
23: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
27: О, в точку.
23: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
27: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
23: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
27: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
23: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
27: Угу.
23: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
27: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
23: 7 из 10 танков.
27: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа «Джевелин». 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
23: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
27: На сверхмалой высоте, заметь.
23: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
27: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
23: Угу.
27: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
23: Так.
27: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
23: Жидкий металл.
27: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
23: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
27: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
23: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
27: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4000.
23: 1 к 4000. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
27: Да.
23: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
27: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
23: Заводы, станки.
27: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
23: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
27: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
23: 500 000.
27: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
23: А в Беларуси?
27: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
23: То есть массового производства FPV-дронов нет?
27: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
23: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
27: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
23: Ага.
27: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
23: То есть они смотрят поверх него?
27: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
23: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
27: Это чистое банкротство.
23: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
27: Да, это очень показательно.
23: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
27: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
23: Точно, звезды на погонах.
27: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
23: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
27: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
23: Угу.
27: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
23: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
27: Да.
23: А как это работает? Это типа глушилка?
27: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
23: Но на белорусских танках этого нет.
27: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
23: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
27: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
23: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
27: Согласна.

0: и искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора.
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг. С

0: Сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
1: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
0: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
2: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
0: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
3: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
0: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
4: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
0: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
6: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
7: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться от пропитавшей землю в воду.
0: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки. Шутят в комментариях к многочисленным видео потопа местные жители.
8: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
9: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда, но не такой ценой.
10: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
0: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
11: Обращались и водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
0: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
12: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя догонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. Военная правда.
13: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
14: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка,
15: 2-го шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
13: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
16: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
17: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
18: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
17: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
19: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
17: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
21: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
23: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
22: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
1: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
22: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
22: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
24: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
5: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
22: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
6: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
7: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
22: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
8: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
22: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
6: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
7: Да, я понимаю.
6: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
7: Да, я понимаю.
6: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
8: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
6: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
22: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
22: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал»
0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
17: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный забор пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
10: Только потушили. Снова ночью прилет.
17: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
19: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видит низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
17: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
17: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
11: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
17: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
12: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
14: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
13: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
14: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
13: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
15: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
13: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
15: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
13: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
18: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем лигатировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
21: Так есть.
18: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования – Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный забор пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
10: Только потушили. Снова ночью прилет.
17: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
19: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
17: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
17: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
11: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
17: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
1: 2.
2: До.
1: 3.
2: Тин.
1: 4.
2: Чар.
1: 5.
2: Пач.
1: 6.
2: Че.
1: 7.
2: Сат.
1: 8.
2: Ат.
1: 9.
2: Но.
1: 10.
2: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
4: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
3: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
4: Да, транзитная схема.
3: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
4: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
3: Ну да, вес распределяется нормально.
4: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
3: Ого!
4: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
3: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
4: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
3: То есть там дыра?
4: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
3: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
4: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
3: а на латание дыры в ФСЗН.
4: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
3: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
4: Ага.
3: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
4: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
3: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
4: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
3: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
4: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
3: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
4: Ну да.
3: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
4: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
3: О, да. Спецсхемы.
4: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
3: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
4: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
3: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
4: Безусловно.
3: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. куда исчезли плательщики. Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
4: Да, цифры пугающие.
3: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
4: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
3: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
4: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
3: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
4: О, да. Это трагедия.
3: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
4: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
3: Но это же просто абсурд.
4: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
3: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
4: Схема 3 плюс 3.
3: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
4: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
3: Ну, логично, после всех девальваций.
4: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
3: Ноль гарантий.
4: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
3: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
7: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
3: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
7: Да, но это еще не все.
3: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
7: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
3: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
7: Да, это просто медленная голодная смерть.
3: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
7: Давай.
3: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
4: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
3: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
4: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
3: А в Польше?
4: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
3: Ха, обалдеть. А Латвия?
4: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
3: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
4: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
3: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
4: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
3: Угу.
4: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
3: Медленное обнищание.
4: А второй сценарий?
3: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
4: Те самые полтора человека на шкаф.
3: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
4: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
3: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
20: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
6: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть выведена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
0: Важный сигнал.
22: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
8: Считаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю.

0: Доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
1: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О, ёл, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрыся люди со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
0: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары. Но получили отказ.
2: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
0: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
7: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
8: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным

0: при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
1: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
2: И разговоры о забитом унитазе.
1: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
2: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
1: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница, Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
1: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт. Это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это, прости, счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
1: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
1: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
2: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как «любимая», а как «Виталий Шиномонтаж» или еще лучше «Сергей Доставка воды». Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
1: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а с Сергеем доставка воды – но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
2: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
1: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
2: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
1: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
2: Это был подкаст «Давайте разберемся».
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
5: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
3: Важний сигнал.
6: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
7: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
6: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
7: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
6: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
8: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
6: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
9: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
6: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Радиосигнал от первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
13: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятии, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
12: Синий.
14: Нила.
12: Коричневый.
14: Бура.
12: Зеленый.
14: Сабзе.
12: Оранжевый.
14: Наранджи.
12: Фиолетовый.
14: Джамуни.
12: Красный.
14: Сороха.
12: Белый.
14: Сафед.
12: Желтый.
14: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
16: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
6: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
16: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
6: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
7: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
6: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
17: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности, коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
6: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
19: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
3: Важный сигнал.
20: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
21: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
20: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
21: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
20: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
21: Как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
20: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
0: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
20: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
2: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. выезд на дачу.
1: Угу.
22: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
1: Казалось бы, банальная рутина, да?
22: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
1: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
22: То есть правила игры поменялись глобально?
1: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
22: И любое отклонение наказывается рублем.
1: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
22: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
1: Да, песок – это отличная иллюстрация.
22: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
1: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
22: Насколько жесткие?
1: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
22: Ого!
1: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
22: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
1: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
22: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
1: Угу.
22: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
1: Так, и что они сделали?
22: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
1: Но это уже промышленные масштабы.
22: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
22: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
22: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
22: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
22: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
22: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
22: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
22: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
22: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
22: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
22: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
22: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
22: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
22: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически да.
22: Ага, 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
22: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
22: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
22: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
22: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
22: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
22: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
22: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
22: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
22: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
22: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
22: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
22: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
22: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
22: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
22: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
22: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
22: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
22: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
22: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
22: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
22: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
22: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров км в час, инспектор мог просто пожурить водителя.
5: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
5: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
5: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
5: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
5: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
5: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
5: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
5: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
5: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
5: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
5: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
5: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
5: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
5: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
5: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
5: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
5: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
5: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
5: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
5: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
5: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
5: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
5: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
5: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
5: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
22: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
22: Спасибо за внимание. И удачи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания?

0: Ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
1: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
0: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
2: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
3: Товарищ Степан Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
2: И та на ядерной установке.
3: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
0: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
4: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
0: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос.

0: Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы? Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
3: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
2: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
4: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
2: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
2: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
6: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
7: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
6: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
8: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
6: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще, милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как за хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
6: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
11: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
13: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
2: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутова, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
14: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
2: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
11: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
11: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
11: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
11: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
2: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
15: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
17: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
16: Пока Матяй по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
18: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
16: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверим – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
3: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
16: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
19: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
2: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
20: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали,
0: Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йоу, смотрите, как они делают. Пиздец, вот ш**. С колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
2: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
21: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
2: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Дети по прицелам. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
22: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
16: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
23: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
16: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
24: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
16: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
25: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
26: Пир.
25: Вторник.
26: Мангал.
25: Среда.
26: Будх.
25: Четверг.
26: Джумерат.
25: Пятница.
26: Джума.
25: Суббота.
26: Хафта.
25: Воскресенье.
26: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
7: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
7: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
6: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
7: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
6: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
8: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
6: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
7: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение.
19: Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
11: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
9: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
9: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
9: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Топливо, оно это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
9: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
0: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
1: Учим пакистанский вместе!
25: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
26: Сиаха.
25: Синий.
26: Нила.
25: Коричневый.
26: Бура.
25: Зеленый.
26: Сабз.
25: Оранжевый.
26: Наранджи.
25: Фиолетовый.
26: Джамуни.
25: Красный.
26: Сурх.
25: Белый.
26: Сафед.
25: Желтый.
26: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
15: Тонны стали, оптика сложнейшая.
3: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
15: Обожаю это сравнение.
3: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
15: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
3: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
15: Название уже о многом говорит.
3: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
15: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
3: Абсолютно.
15: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
3: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
15: Да, корпорации против стартапов, та же история.
3: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2. Излучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
15: Угу.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
15: И плюс там еще куча БМП, да?
2: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
3: Мангалы.
2: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
3: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
2: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
3: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
2: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
3: Ничего себе.
2: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
3: Звучит круто.
2: Но она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
3: А мангалы на крыше?
2: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
3: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
2: О, в точку.
3: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
2: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
3: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
2: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
3: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
2: Угу.
3: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
2: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
3: 7 из 10 танков.
2: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
3: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
2: На сверхмалой высоте, заметь.
3: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
2: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
3: Угу.
2: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
3: Так.
2: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
3: Жидкий металл.
2: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
3: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
2: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух,
15: нужен просто кусок пластика и батарейка.
3: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
15: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1:4000.
3: 1:4000. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
15: Да.
3: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
15: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
3: Заводы, станки.
15: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
3: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
15: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
3: 500 000.
15: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
3: А в Беларуси?
15: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
3: То есть массового производства FPV-дронов нет?
15: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном – обычные китайские «Мавики».
3: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
15: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
3: Ага.
15: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
3: То есть они смотрят поверх него?
15: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
3: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
15: Это чистое банкротство.
3: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
15: Да, это очень показательно.
3: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
15: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
3: Точно, звезды на погонах.
15: Дроны для него – это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
3: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
15: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
3: Угу.
15: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
3: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
15: Да.
3: А как это работает? Это типа глушилка?
15: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
3: Но на белорусских танках этого нет.
15: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
3: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
15: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
3: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
15: Согласна.
3: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
15: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
3: Давай.
15: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
3: угу.
15: Что будет завтра, когда эти $500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
3: Которым не нужен сигнал.
15: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
3: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш

0: Здесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше, трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за 1 гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
4: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
5: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
4: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся

0: и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
1: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
0: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
2: Дело в том, что в июне снизить ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
0: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
4: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
5: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться от пропитавшей землю в воду.
0: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки, шутят в комментариях к многочисленным видеопотопам местные жители.
6: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
7: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда, но не такой ценой.
6: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
0: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
8: Обращались и в водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
0: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте радиосигнал. Сигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
9: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. Военная правда.
10: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
11: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го...
12: 2-го шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
11: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
10: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
13: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
10: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
14: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
10: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
15: Ну, зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
10: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
17: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
19: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
18: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
20: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
18: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
1: власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
18: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
23: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
2: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
4: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
18: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
5: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
18: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
4: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
4: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
5: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
18: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
18: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
24: Только потушили.
0: Днем и ночью прилет.
10: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
15: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
10: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
13: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
10: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
8: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
10: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
9: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
0: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
12: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
0: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
12: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
11: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что ни закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
12: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
11: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
12: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
2: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
14: Так есть.
2: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
14: Только потушили. Снова ночью прилет.
10: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
15: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
10: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить 112, говорит социолог Игорь Белов.
13: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
10: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
8: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
10: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
3: 2.
22: До.
3: 3.
22: Тин.
3: 4.
22: Чар.
3: 5.
22: Пач.
3: 6.
22: Че.
3: 7.
22: Сат.
3: 8.
22: Ат.
3: 9.
22: Но.
3: 10.
22: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
19: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
17: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателям.
19: Да, транзитная схема.
17: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
19: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
17: Ну да, вес распределяется нормально.
19: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. Полтора работающих на одного пенсионера.
17: Ого!
19: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
17: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
19: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
17: То есть там дыра?
19: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
17: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
19: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
17: а на латание дыры в ФСЗН.
19: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
17: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
19: Ага.
17: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
19: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
17: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
19: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
17: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
19: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
17: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
19: Ну-ка.
17: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
19: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
17: О, да. Спецсхемы.
19: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
17: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
19: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
17: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
19: Безусловно.
17: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
19: Да, цифры пугающие.
17: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
19: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
17: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
19: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
17: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
19: О, да. Это трагедия.
17: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
19: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
17: Но это же просто абсурд.
19: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
17: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
19: Схема 3 плюс 3.
17: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
19: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
17: Ну, логично, после всех девальваций.
19: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
17: Ноль гарантий.
19: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
17: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
1: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
17: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
1: Да. Но это еще не все.
17: Да, увеличение требования к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
1: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
17: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
1: Да, это просто медленная голодная смерть.
17: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
1: Давай.
17: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
19: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
17: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
19: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
17: А в Польше?
19: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
17: Ха, обалдеть. А Латвия?
19: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
17: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
19: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
17: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
19: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
17: Угу.
19: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
17: Медленное обнищание.
19: А второй сценарий?
17: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
19: Те самые полтора человека на шкаф.
17: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
19: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
17: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
3: Важный сигнал.
18: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
20: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? а они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди, наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
18: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию

0: Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
2: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
5: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
7: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
8: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчивается разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому

0: моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
1: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
2: И разговоры о забитом унитазе.
1: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
2: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
1: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый айфон. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
1: Безвозмездно он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
1: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
1: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меришь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
2: В теории это звучит, может быть, и логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
1: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: Мне не нужно быть человеком 24/7. Я не выношу быт. Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
2: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
1: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей — это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
2: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
3: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
2: Это был подкаст «Давайте разберемся».
3: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
6: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
4: Важний сигнал.
7: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
8: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
7: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
8: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
7: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
9: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
7: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
9: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
7: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
12: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
11: Синий.
13: Нила.
11: Коричневый.
13: Бура.
11: Зеленый.
13: Сабз.
11: Оранжевый.
13: Наранджи.
11: Фиолетовый.
13: Джамуни.
11: Красный.
13: Сурх.
11: Белый.
13: Сафед.
11: Желтый.
13: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
7: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
7: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
14: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
7: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
8: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
7: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
15: Дело в том, что в июне снизить ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
7: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Калинковичах произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель автомобиля Toyota при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался навстречу. В результате столкновения 26-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. В Слуцком районе работники свинокомплекса пытались украсть 18 поросят. Прокуратура сообщила о вынесении приговора двум предприимчивым мужчинам. План созрел в декабре прошлого года. Двое работников фермы сговорились и решили похитить животных со своего предприятия. Вечером они проникли на территорию, отловили 18 поросят и упаковали их в заранее подготовленные мешки. Однако довести дело до конца им не удалось. На горячем похитителей задержали милиционеры, которые обнаружили их прямо при попытке вынести мешки с территории комплекса. комплекса. В суде оба признали свою вину и раскаялись. Суд признал мужчин виновными в покушении на хищение и назначил наказание. Одному месяц ареста, а второму 6750 рублей штрафа. Под Борисовом спасатели собрали более килограмма ртути. Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Проверка воздуха подтвердила наличие паров опасного вещества. Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути и провели повторные замеры. Превышение допустимых норм не выявлено, пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
17: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
4: Важный сигнал.
7: Москва ждет. Лукашенко объявил о точечной мобилизации белорусских мужчин. Что это значит?
18: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
7: Об этом Александр Лукашенко сообщил во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Похожее заявление президента уже делал в апреле. Тогда Лукашенко сказал о необходимости нарастить численность белорусской армии до 1 000 000 человек.
18: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. К этому и готовимся.
7: Приступить к точечной мобилизации президента, по его словам, подтолкнул конфликт Ирана и США.
18: Как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси? Война. Что будем делать? Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами.
7: Изменения в риторике президента Беларуси заметили и российские военкоры. Они считают, что Александр Лукашенко заметно нервничает. Мол, Трамп с союзниками не может дотянуться лично до Владимира Путина, поэтому по очереди выбивает почву из-под ног у его союзников, пишет военкор Никита Третьяков.
19: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять. До Северной Кореи они сейчас не дотянутся. Может, поэтому и началась вся эта катавасия с освобождением политзаключенных из белорусских тюрем.
7: При этом военные аналитики подчеркивают, что заявления о гарантиях защиты для союзников со стороны России все чаще расходятся с реальными действиями. Как показывает опыт последних лет, максимум, на который сейчас способна Москва, это спасение отдельных лидеров, вроде беглых президентов Украины Виктора Януковича или Сирии Башара Асада. На этом фоне надежность союзнических обязательств для Беларуси остается под большим вопросом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
20: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
22: Угу.
21: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
22: Казалось бы, банальная рутина, да?
21: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
22: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
21: То есть правила игры поменялись глобально?
22: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
21: И любое отклонение наказывается рублем.
22: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
21: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
22: Да, песок – это отличная иллюстрация.
0: кодексе как об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
22: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
0: Насколько жесткие?
22: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
0: Ого!
22: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
0: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
22: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
0: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
22: Угу.
0: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
22: Так, и что они сделали?
0: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
22: Но это уже промышленные масштабы.
0: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
22: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
22: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
22: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
22: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
22: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
22: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
22: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
22: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
22: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
22: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
22: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
22: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
22: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
22: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
22: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
22: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
22: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
21: То есть его можно натянуть на любую ситуацию.
22: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
21: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
22: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
21: А какая есть альтернатива?
22: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
21: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
22: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
21: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
22: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
21: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
22: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
21: Тепловизорами?
22: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
21: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
22: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
21: В смысле?
22: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
21: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
22: Да, дроны — это отдельная история.
21: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
22: И штраф летит автоматически.
21: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
22: Социальные сети.
21: Именно. Я говорю о социальных сетях.
22: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
21: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
22: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
21: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
22: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
21: Да уж.
22: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
21: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
22: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
21: Серьезно? Даже за грибы?
22: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
21: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
22: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
21: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
22: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
21: Ну да, сказать больше так не делайте.
22: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
21: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
22: О, да, эти истории с почесыванием уха.
21: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
22: И попробуй докажи обратно.
21: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
22: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
21: Например?
22: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
21: А если больше?
22: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
21: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
22: Далеко не оно.
21: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
22: Угу.
21: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
22: И все?
21: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
22: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
21: Жесть.
22: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
21: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
22: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
21: А контроллер тут как тут.
22: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
21: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
22: О, это очень болезненная тема.
21: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
22: Сумма внушительная.
21: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
22: Абсолютно.
21: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
22: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
21: То есть просто сбор денег.
22: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
21: То есть семьи не сохраняются.
22: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
21: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
22: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
21: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
22: Верно.
21: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
22: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
21: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
22: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
21: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
22: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
21: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
22: Согласна. Очень глубокая мысль.
21: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
22: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
21: Спасибо за внимание. И удачи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Сармат в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
23: Внимание, все, получим приказ.
24: Есть приказ.
6: Подготовиться к совместным действиям.
9: Совместным действиям готов.
6: Подготовить правильность набора.
9: Набор верен.
6: Внимание, расчет. Вот.
9: Есть вот. Приказ введен.
3: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
10: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
3: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты

0: будет поставлен на боевое дежурство.
1: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
2: Товарищ Степан Николаевич, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
1: И та на ядерной установке.
2: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
0: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
3: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
0: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009

0: этого года. После. Применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
3: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
2: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
4: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
2: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
5: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
2: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
7: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
6: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
8: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
6: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще, милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как за хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиально они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
6: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
11: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
11: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
11: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
13: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
2: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
14: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
2: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
11: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
11: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
11: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
11: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
2: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
10: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
17: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
16: Пока мать ее по всей стране получает похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
18: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
16: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
3: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
16: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
19: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
2: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочко, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
20: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Йоу, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрыся люди со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
2: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
21: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
2: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал. Военная правда.
16: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
0: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
16: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
4: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
16: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
22: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
16: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
23: Вторник.
24: Мангал.
23: Среда.
24: Будх.
23: Четверг.
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
25: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
26: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Белоруссией. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
25: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
26: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
25: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
27: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
25: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
27: И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
25: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
27: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
6: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
5: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Telegram из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
5: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
8: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
9: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
11: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
5: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
13: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы, инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
12: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
24: Сиаха.
12: Синий.
24: Нила.
12: Коричневый.
24: Бура.
12: Зеленый.
24: Сабз.
12: Оранжевый.
24: Наранджи.
12: Фиолетовый.
24: Джамуни.
12: Красный.
24: Сурх.
12: Белый.
24: Сафед.
12: Желтый.
24: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
3: Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет-привет.
14: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
15: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
14: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
15: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
14: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
15: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
14: Согласна.
15: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
14: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
15: Давай. Что там по свежим цифрам?
14: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
15: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
14: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
15: Погоди. 8,5%? За один месяц?
14: Именно.
15: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
14: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
15: А откуда тогда всплеск?
14: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
15: А, то есть пошли премии?
14: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
15: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
14: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
15: Или даже покажет откат.
14: 100% покажет.
15: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
14: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
15: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
14: Угу.
15: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
14: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
15: Так.
14: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
15: И где-то там, в Вострахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
14: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
15: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
14: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
15: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
14: И тут вмешивается инфляция.
15: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
14: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
15: Очень точный образ.
14: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
15: Давай посмотрим на регионы.
14: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
15: Ого. А если взять другой конец спектра?
14: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
15: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
14: Ежемесячно.
15: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
14: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
15: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
14: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
15: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
14: Давай.
15: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
14: Это частый аргумент.
15: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
14: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
15: В смысле?
14: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
15: А с 2500?
14: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
15: То есть ничего не остается?
14: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
15: Исторически же там были мощные производства, заводы.
14: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
15: Санкции, потери экспортных рынков.
14: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
15: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
14: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
15: И это запускает цепную реакцию.
14: Какую?
15: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
14: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
15: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
14: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
15: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
14: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
15: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
14: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
15: А антилидеры?
14: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
15: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
14: Почему?
15: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
14: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
15: Да ладно?
14: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
15: А базовая ставка молодого специалиста?
14: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
15: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
14: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
15: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
14: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
15: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
14: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
15: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
14: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
15: А это далеко не всегда так.
14: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
15: Болезненная тема.
14: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
15: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
14: Ага.
15: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
14: И ты думаешь, это не проблема?
15: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
14: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
15: А под водой что?
14: Колоссальный массив скрытых долгов.
15: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
14: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
15: То есть частями?
14: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
15: А, и официально транзакция прошла?
14: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
15: А холодильник пустым. Что еще используют?
14: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
15: Типа, войдите в положение, ребята.
14: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
15: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
14: Кризис ликвидности.
15: Поясни.
14: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
15: То есть завод богатый?
14: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
15: И физически нечем заплатить рабочему?
14: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
15: Да уж.
14: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
15: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
14: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
15: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
14: То есть?
15: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
14: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
15: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
14: Бытовая химия, техника.
15: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
14: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
15: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
14: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
15: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
14: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
15: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
14: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
15: Которые задерживают.
14: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
15: А там колоссальные проценты.
14: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
15: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
14: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
15: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
14: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
15: Грустно это все.
14: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
15: 100%.
14: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
15: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
14: Какой?
15: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
14: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
15: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?

0: Отобрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
3: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
2: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
4: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
2: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
4: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
2: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрике «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
5: Товарищ майор,
6: докладывайте.
5: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержано 3 мужчин. Прошу вас.
2: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Конура из фильма ужасов. Бывший воспитанник интерната показал, какую квартиру получил по распределению.
7: Обращение к президенту Республики Беларусь, к Александру Григорьевичу Лукашенко.

0: Меня зовут Арбузов Филипп Викторович. Проживаю в деревне Погляи, переулок Школьный, дом 5, квартира 13. Хочу, чтобы вы мне помогли стать на арендное жилье в Варшанском районе на очередь, так как я нуждаюсь в этом жилье. Располком считает, что у меня типа отличная квартира. Квартиры эти вообще без всяких удобств. Ванны нету, ничего нету. Жизнь как бы так живешь, невозможно, холодно зимой. Хотя все считают, что отличная квартира.
1: Так начинается обращение к Александру Лукашенко, бывшего воспитанника интерната Аршанского района, Филиппа. После выпуска из заведения вместо нормальной квартиры его поселили в заплесневевшую развалюху в деревне Пугляи.
0: Хотя все мои, которые вышли из дома интерната, они получили хорошие квартиры с удобствами, а мне дали квартиру без удобств, где не душа, где печка нерабочая на кухне, например. Практически, ну, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное. Но его уже давным-давно нету, снесли.
1: В доме отрезано централизованное отопление, постоянная сырость и холод. Печка неисправна, элементарных удобств в виде ванны и туалета тоже нет.
0: Когда с интерната вышли, меня типа, ну, усунули в такую квартиру. Вот, смотрите. Вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Как вам сказать, вот обои обваливаются, вот потолок страшный какой-то, там уже плесень пошла. Так, вот обои поотвалились. Тут постоянно дует, короче, ну, сейчас, конечно, теплее, но зимой вообще ужас. Топишь, не натопишь, по несколько прицепов дров покупаешь.
1: Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти считают, что жилье соответствует нормам. Однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен.
0: Вот все пообвалилось, вот дырки большие. Квартира, короче, страх просто.
1: Юристы отмечают, что Филипп, как выходец из интерната, имеет полное право на достойные жилищные условия, соответствующие стандартам безопасности и комфорта. Жилище, которое ему предложили, явно не соответствует этим требованиям, и он вправе требовать пересмотра решения местных властей согласно законам о социальной защите граждан. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
4: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
3: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
4: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я с СВО, ну, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
5: Вымогать деньги. Разными
4: то
5: хитрыми,
4: есть,
5: да? Там.
4: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
5: А что можешь сказать вообще за вот эту... Это что за группировка такая?
4: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
6: Этнопреступная, так скажем,
4: да.
6: Да, группировка.
4: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там
6: а такое... А кто стоит?
4: О, вот это я... который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
6: Адлан.
4: Да.
6: Он по национальности кто?
4: Чеченец.
6: Чеченец.
4: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги. То есть бывают такие унижения по национальным признакам.
3: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
7: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
3: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системы.
8: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
3: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
10: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром, и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: АК-47
11: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки, например, компания «Эколайнс» оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
12: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
11: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги. А на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск национальных вооруженных сил Латвии Каспар Сластинш.
13: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
11: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
13: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
11: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
14: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
2: Вторник.
15: Мангал.
2: Среда.
15: Будх.
2: Четверг.
15: Джумерат.
2: Пятница.
15: Джума.
2: Суббота.
15: Хафта.
2: Воскресенье.
15: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
9: министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
16: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
17: Новости регионов. На радиосигнал.
11: Автомобиль «Фиат» вылетел на газон перед Дворцом независимости на проспекте Победителей в Минске. Фото поврежденного автомобиля опубликовано в телеграм-канале ГАИ Минска. По предварительной информации, 32-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на газон, где столкнулась с осветительной мачтой. Пострадавших нет. В Лиде сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего школьника, которого подозревают в распространении психотропов. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать оптовым курьером. У подростка и в оборудованных тайниках изъяли более 400 граммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. По статье о незаконном сбыте наркотиков ответственность в Беларуси наступает с 14 лет, а наказание может достигать 15 лет лишения свободы. Бывший воспитанник интерната из Аршанского района записал видеообращение с жалобой на условия жилья, которое ему предоставили после выпуска. Парень рассказал, что получил квартиру в деревне Погуляи. Однако, по его словам, жилье оказалось без нормальных удобств. Молодой человек утверждает, что в доме проблемы с отоплением, сырость и холод, а одна из печек неисправна. Парень также говорит, что зимой ему приходится закупать несколько прицепов дров, но это не спасает квартиру от холода и влаги. Из-за сырости от клеиваются обои. Местные власти считают, что жилье соответствует нормам, однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
11: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизни опасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
18: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
11: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
18: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Но и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
11: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
19: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
11: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, так заявил Песков, вернется к переговорам.
20: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
3: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
21: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
3: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
22: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит, мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
3: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
0: среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
17: Важный сигнал.
1: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
5: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
0: Видишь, санкции на пользу пошли.
5: Да.
0: Как я говорю, что вы плачетесь?
1: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
0: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
1: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
23: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
23: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
0: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, так заявил Песков, вернется к переговорам.
20: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
3: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
21: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
3: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
22: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
3: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
17: 20.
15: Бис.
17: 30.
15: Тис.
17: 40.
15: Чалис.
17: 50.
15: Пачас.
17: 60.
15: Сат.
17: 70.
15: Саттар.
17: 80.
15: Аси.
17: 90.
15: Наве.
17: 100.
15: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
6: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, ну, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
4: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
6: Больше половины уже связаны с банками договорами.
4: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
6: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
4: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
6: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и, ну, реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
4: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
6: Интересный тренд.
4: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ну там, ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
6: Логично.
4: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
6: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Ну, человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
4: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
6: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
4: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
6: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
4: Именно.
6: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
4: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
6: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
4: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
6: И чем это закончилось?
4: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
6: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
4: Просто запретили и все.
6: Да, любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
4: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
6: Разумеется, они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
4: Фантазия у них работает.
6: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
4: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
6: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
4: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
6: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
4: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
6: О да. Автоматические списания?
4: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
6: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
4: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость. Камера его зафиксировала. Ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
6: А если человек забыл?
4: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
6: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
4: То есть штраф становится еще больше?
6: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
4: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
6: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
4: Совершенно верно.
6: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую, новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
4: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
6: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
4: Хороший вопрос.
6: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
4: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
7: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилею, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
17: Важный сигнал.
11: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал больше более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6 000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск-Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
8: Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить.
11: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2-м классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
8: Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт.
11: За последние 1.5 года ее можно было послушать на разных мероприятиях. В частности,

0: исполнительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы Александр Вертинский часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом. Он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
3: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, ну, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
5: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
6: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь

0: созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория шести рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
1: Что ж, посмотрим. Моя позиция, но она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
2: И разговоры о забитом унитазе.
3: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
2: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
1: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты даришь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
2: Просто так. Безвозмездно.
1: Безвозмездно он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
2: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. «Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать». Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
3: Ну, любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
2: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, ну, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1,5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
3: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1,5% – это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных, краткосрочных проектов. Ты все меряешь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель – выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
2: В теории это звучит, может быть, и логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
3: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
2: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39, у тебя неприятности на работе, его нет рядом. У него важная встреча, дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. Ты удобная функция.
3: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей — это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
2: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
1: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
2: Это был подкаст «Давайте разберемся».
1: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
4: Важный сигнал.
0: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
7: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
6: Видишь, санкции на пользу пошли.
7: Да.
6: Как я говорю, что вы плачетесь?
0: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
6: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
0: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
8: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
0: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
0: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
6: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
10: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
9: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
11: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
9: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
11: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
9: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрике «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
12: Товарищ майор,
13: докладывайте.
12: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержаны 3 мужчин. Прошу вас.
9: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ.
13: Вся Беларусь на одной частоте.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Серьезное ДТП с участием автомобиля «Рено» и электробуса произошло в Минске. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель автомобиля, двигаясь по улице Академика Купревича, в районе дома номер 18 выехал на встречную полосу и столкнулся с электробусом. Водитель и три пассажира «Рено» были доставлены в больницу для обследования. Пассажиры электробуса в медицинской помощи не нуждались. Причины и обстоятельства аварии еще устанавливают. Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. В закладчики идут дети. Такой случай произошел в Бобруйске. Там 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении психотропов через интернет-магазин. Девушка выполняла роль закладчика в составе организованной группы. Сотрудники белорусской таможни пресекли попытку ввести в Беларусь товары без декларирования. Грузовой автомобиль, принадлежащий польскому перевозчику, ехал из Нидерландов и пересекал границу в пункте пропуска Козловичи. На весогабаритном контроле было установлено, что фактический вес груза на 2 с лишним тонны больше заявленного в документах. При проверке таможенники нашли более 68 единиц медицинских изделий, не указанных в документах. Их стоимость составляет около 3,5 миллионов рублей. Таким образом, перевозчик хотел сэкономить на таможенных платежах почти 76 тысяч рублей. Начат административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости незадекларированного товара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: Сотрудники наркоконтроля заводского РОВД задержали 34-летнего минчанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках-закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
13: Важный сигнал.
9: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
16: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
9: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
16: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны — это опасность и для них, а не только для нас.
9: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
6: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
9: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
6: И российские, и украинские падают там в Гомельской области, он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
9: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Беларусью и Египтом на международной арене.
17: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
19: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
18: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
19: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
18: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
19: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
18: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
19: О, планы там грандиозные, да.
18: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
19: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
18: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
19: Ну это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
18: Давай.
19: Даже в самые лучшие, так называемые «золотые годы» белорусской экономики когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
18: И ресурсы были дешевые, да.
19: Вот именно, даже тогда максимальный рост составлял 1, ну, максимум 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы 7%.
18: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
19: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
18: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
19: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
18: То есть деньги на новые заводы, технологии?
19: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
18: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
19: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
18: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
19: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
18: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
19: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
18: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
19: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
20: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
19: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
18: План по объему производства.
19: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
18: Понятно. Спасает свое кресло.
19: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
18: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
19: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
18: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
19: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
18: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
19: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
18: Но там же свои проблемы сейчас.
19: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
18: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
19: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Вести товар стало нерентабельно.
18: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
19: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
18: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
19: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
18: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
19: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
18: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4% и Минск город плюс 0,7%.
19: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
18: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь.
20: Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
19: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
20: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
19: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
20: А что под водой?
19: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
20: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
19: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
20: А, то есть то, что раньше везли с Запада насосы, добавки в бетон.
19: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
20: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
19: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
20: Почему так мало? Еду же покупают.
19: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
20: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. Белая С.
19: О, это отдельная больная тема.
20: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
19: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
20: Соседи не покупают?
19: Экспорт закрыт по политическим причинам.
20: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
19: О падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
20: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
19: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
20: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
19: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии. А денег в бюджете страны на это нет.
20: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
19: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
20: А правительство начинает печатать пустые деньги.
19: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
20: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
19: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
20: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
19: Демография.
20: Вот именно. Работать-то просто некому.
19: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
20: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
19: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
20: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
19: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
20: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
19: Угу.
20: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
19: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
20: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Новости союзного государства.
22: В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
23: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет, наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
22: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
24: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
22: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганово заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
25: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
22: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
26: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
22: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
27: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте! Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали? За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки, например, авиакомпания «Эколайнс» оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
2: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
14: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Беларусью, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры.

0: Остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
1: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ласдинш.
0: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
1: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Белоруссией, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
2: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
5: Мы едем в Беларусь! Внимание, обратите, 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
6: Я взяла пленочный аппарат.
5: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
7: Печенье слабить.
8: Печенье до чаю.
5: А почему, типа, оно на белорусском?
9: Потому что это белорусский поезд.
5: Журавинья, цукерки и шоколадзе,
4: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
10: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
4: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
11: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?

0: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
1: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможна. Это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
0: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
4: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работой превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли и людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
6: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
5: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
6: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Ну и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
5: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
7: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
5: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
8: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двухсторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Военные технологии проиграны. США планируют импорт дронов из Украины. А в ЗЭП-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но ЗЭТ-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет ЗЭТ-блогер Живов.
10: Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать.
9: По словам зет-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
11: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике» — совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
9: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны Украина. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
12: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
9: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск-Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
13: «Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить».
5: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2-м классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
13: «Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт».
5: За последние полгода ее можно было послушать на разных мероприятиях, в частности, на спортивных соревнованиях президентского спортивного клуба. Девочка появляется и на частных детских праздниках. Школьница также мелькает на ТВ. К тому же она выпускает песни и клипы. Поет Лиза в основном про родителей, свои успехи и любовь к Беларуси. Правда, в конце прошлого года вышла песня «Мой бой». Телеведущие одного из утренних шоу поинтересовались у 8-летней Лизы, о каком же парне идет речь. Девочка ответила, что из-за возраста ей нельзя петь о мальчиках, а песня посвящена герою игры Roblox. Мама Лизы, Наталья Вертинская, она указана ее представительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери, Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы, Александр Вертинский, часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом, он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА «штурмовики». Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Гримыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако Z-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
12: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
14: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
15: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
14: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
16: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
14: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
17: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
14: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовике призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Невероятно, но факт.
20: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ.
19: Важный сигнал.
1: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
21: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
1: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
21: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
1: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
22: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
1: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
22: И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
1: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
4: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы, инициативу горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
0: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
23: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Телеграм из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
6: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
23: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
7: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
8: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
24: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
23: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В РИО главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза – не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
25: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось там. По после праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, горячо поддержали. Парки, сады, Аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет-привет.
8: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
9: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
8: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
9: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
8: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
9: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
8: Согласна.
9: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
8: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
9: Давай. Что там по свежим цифрам?
8: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
9: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
8: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
9: Погоди. 8,5% за один месяц?
8: Именно.
9: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
8: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
9: А откуда тогда всплеск?
8: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
9: А, то есть пошли премии?
8: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
9: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
8: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
9: Или даже покажет откат.
8: 100% покажет.
9: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
8: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
9: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
8: Угу.
9: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
8: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
9: Так.
8: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании,
10: а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
9: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
10: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
9: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
10: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
9: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
10: И тут вмешивается инфляция.
9: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
10: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
9: Очень точный образ.
10: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
9: Давай посмотрим на регионы.
10: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
9: Ого. А если взять другой конец спектра?
10: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
9: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
10: Ежемесячно.
9: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
10: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
9: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
10: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
9: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
10: Давай.
9: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
10: Это частый аргумент.
9: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
10: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
9: В смысле?
10: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
9: А с 2500?
10: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
9: То есть ничего не остается?
10: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
9: Исторически же там были мощные производства, заводы.
10: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
9: Санкции, потери экспортных рынков.
10: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
9: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
10: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
9: И это запускает цепную реакцию.
10: Какую?
9: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
10: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
9: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
10: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
9: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
10: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
9: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
10: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
9: А антилидеры?
10: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
9: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
10: Почему?
9: Но там же куча надбавок, премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
10: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
9: Да ладно?
10: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
9: А базовая ставка молодого специалиста?
10: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
9: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
10: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
9: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
10: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
9: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
10: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
9: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
10: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
9: А это далеко не всегда так.
10: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
9: Болезненная тема.
10: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
9: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
10: Ага.
9: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
10: И ты думаешь, это не проблема?
9: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
10: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
9: А под водой что?
10: Колоссальный массив скрытых долгов.
9: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
10: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
9: То есть частями?
10: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
9: А, и официально транзакция прошла?
10: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
9: А холодильник пустым. Что еще используют?
10: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
9: Типа, войдите в положение, ребята.
10: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
9: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
10: Кризис ликвидности.
9: Поясни.
10: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
9: То есть завод богатый?
10: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
9: И физически нечем заплатить рабочему?
10: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
9: Да уж.
10: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
9: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
10: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
9: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
10: То есть?
9: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
10: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
9: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
10: Бытовая химия, техника.
9: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
10: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
9: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
10: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
9: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
10: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
9: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
10: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
9: Которые задерживают.
10: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
9: А там колоссальные проценты.
10: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
9: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
10: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
9: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
10: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
9: Грустно это все.
10: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
9: 100%.
10: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
9: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
10: Какой?
9: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
10: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
9: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал
12: 666 АМ.
13: Важный сигнал.
1: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
21: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
1: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
14: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
1: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
14: При этом стоимость имущества компании от

0: Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
1: Товарищ майор.
2: Докладывайте.
1: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержано 3 мужчин. Прошу вас.
0: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Конура из фильма ужасов. Бывший воспитанник интерната показал, какую квартиру получил по распределению.
4: Обращение к президенту Республики Беларусь, к Александру Григорьевичу Лукашенко. Меня зовут Арбузов Филипп Викторович. Проживаю в деревне Пугляи, переулок Школьный, дом 5, квартира 13. Хочу, чтобы вы мне помогли стать на арендное жилье. В Варшанском районе на очередь, так как я нуждаюсь в этом жилье. Располком считает, что у меня типа отличная квартира. Квартиры эти вообще без всяких удобств. Ванны нету, ничего нету. Жить как бы так живешь невозможно, холодно зимой. Хотя все считают, что отличная квартира.
0: Так начинается обращение к Александру Лукашенко, бывшего воспитанника интерната Аршанского района, Филиппа. После выпуска из заведения вместо нормальной квартиры его поселили в заплесневевшую развалюху в деревне Пугляи.
4: Хотя все мои, которые вышли из дома интерната, они получили хорошие квартиры с удобствами, а мне дали квартиру без удобств, где не душа, где печка нерабочая на кухне, например. Практически, ну, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное. Но его уже давным-давно нету, снесли.
0: В доме отрезано централизованное отопление, постоянная сырость и холод, печка неисправна, элементарных удобств в виде ванны и туалета тоже нет.
4: Когда с интерната вышли, меня типа, ну, усунули в такую квартиру. Вот, смотрите, вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Как вам сказать, вот обои обваливаются, вот потолок страшный какой-то, там уже плесень пошла. Так, вот обои поотвалились. Тут постоянно дует, короче, ну, сейчас, конечно, теплее, но зимой вообще уже топишь, не натопишь, по несколько прицепов дров покупаешь.
0: Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти считают, что жилье соответствует нормам. Однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен.
4: Вот все пообвалилось, вот дырки большие, квартира, короче, страх просто.
0: Юристы отмечают, что Филипп, как выходец из интерната, имеет полное право на достойные жилищные условия, соответствующие стандартам безопасности и комфорта. Жилище, которое ему предложили, явно не соответствует этим требованиям, и он вправе требовать пересмотра решения местных властей согласно законам о социальной защите граждан. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
2: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
1: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
2: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я со СВО, и многие люди об этом узнали. И люди блатных группировок начали жестко прям качать.
3: Вымогать деньги. Разными
2: то
3: хитрыми,
2: есть,
3: да? Там.
2: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
3: Что можешь сказать вообще за вот эту... Что за группировка такая?
2: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
3: Это преступная, так скажем, да. Группировка?
2: Можно назвать ее УПГ у них там, потому что там...
3: А такое... во главе кто стоит?
2: Который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
3: Адлан.
2: Да.
3: Он по национальности кто?
2: Чеченец. Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
1: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
4: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
1: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
5: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
1: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
7: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношении визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром, и со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки, например, компания Ecolines оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
9: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
8: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Беларусью, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги. А на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск национальных вооруженных сил Латвии Каспар Сластинш.
10: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
8: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
10: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
8: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
8: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
15: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Автомобиль «Фиат» вылетел на газон перед Дворцом независимости на проспекте Победителей в Минске. Фото поврежденного автомобиля опубликовано в телеграм-канале ГАИ Минска. По предварительной информации, 32-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на газон, где столкнулась со осветительной мачтой. Пострадавших нет. В Лиде сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего школьника, которого подозревают в распространении психотропов. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать оптовым курьером. У подростка и в оборудованных тайниках изъяли более 400 граммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. По статье о незаконном сбыте наркотиков ответственность в Беларуси наступает с 14 лет, а наказание может достигать 15 лет лишения свободы. Бывший воспитанник интерната из Аршанского района записал видеообращение с жалобой на условия жилья, которое ему предоставили после выпуска. Парень рассказал, что получил квартиру в деревне Погуляи. Однако, по его словам, жилье оказалось без нормальных удобств. Молодой человек утверждает, что в доме проблемы с отоплением, сырость и холод, а одна из печек неисправна. Парень также говорит, что зимой ему приходится закупать несколько прицепов дров, но это не спасает квартиру от холода и влаги. Из-за сырости от склеиваются обои. Местные власти считают, что жилье соответствует нормам, однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
8: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
16: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
8: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
16: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Но и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
8: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
17: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
8: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, так заявил Песков, вернется к переговорам.
18: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
1: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
19: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на Земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
20: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
21: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли и людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Важный сигнал.
2: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
3: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
21: Видишь, санкции на пользу пошли.
3: Да.
21: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
21: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
2: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
22: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
2: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
22: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
21: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, как заявил Песков, вернется к переговорам.
18: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
1: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
19: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез, а в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
1: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
20: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: «Мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так». Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
1: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский. Вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Аси.
12: 90.
13: Нове.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
5: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
4: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
5: Больше половины уже связаны с банками договорами.
4: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
5: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
4: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
5: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
4: И при всем этом в свежей статистике за январь 26 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
5: Интересный тренд.
4: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
5: Логично.
4: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
5: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
4: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
5: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
6: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное – за что они берут эти деньги?
5: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
6: Именно.
5: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
4: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
5: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
4: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
5: И чем это закончилось?
4: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
5: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
4: Просто запретили и все.
5: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
4: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
5: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
4: Фантазия у них работает.
5: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
4: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
5: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
4: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
5: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветную долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
4: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
5: О да, Автоматические списания.
4: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
5: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
4: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
5: А если человек забыл?
4: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
5: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
4: То есть штраф становится еще больше?
5: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
4: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
5: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
4: Совершенно верно.
5: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
4: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
5: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
4: Хороший вопрос.
5: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
4: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
7: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
0: Важный сигнал.
8: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
9: «Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить».
8: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2-м классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
9: «Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт».
8: За последние 1.5 года ее можно было послушать на разных мероприятиях, в частности, на спортивных соревнованиях президентского спортивного клуба. Девочка появляется и на частных детских праздниках. Школьница также мелькает на ТВ. К тому же она выпускает песни и клипы. Поет Лиза в основном про родителей, свои успехи и любовь к Беларуси. Правда, в конце прошлого года вышла песня «Мой бой». Телеведущие одного из утренних шоу поинтересовались у 8-летней Лизы, о каком же парне идет речь. Девочка ответила, что из-за возраста ей нельзя петь о мальчиках, а песня посвящена герою игры Roblox.
10: Мой бой,
8: Мама Лизы, Наталья Вертинская, она указана ее представительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери, Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы Александр Вертинский часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом. Он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
10: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве.

0: частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Белоруссией и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодня мы снимаем белые пальто. Быть любовницей – это бизнес-план или путь в никуда? Я считаю, что в современных реалиях это, вполне взвешенная и прагматичная стратегия.
3: А я готова доказать, что это стратегическое самоубийство, очень красиво замаскированное под, так сказать, красивую жизнь.
4: Цифры и факты. Вопрос «быть или не быть любовницей» не такой простой, как может показаться. Для некоторых женщин этот выбор часто становится не просто обстоятельствами, но и, например, способом получить доступ к ресурсам, недоступным при обычной работе в офисе. Можно сказать, что многие женщины рассматривают такие отношения как прагматичный бизнес-проект. Однако цифры говорят о том, что это одна из самых рискованных инвестиций в жизни. Мировая статистика подтверждает, только 5% мужчин в итоге действительно уходят из семьи к своей любовнице. Это значит, что 95 из 100 женщин тратят лучшие годы на ожидание события, вероятность которого математически стремится к нулю. Даже если мужчина решается на развод, 70% таких перебежчиков возвращаются к первой жене в течение первых же 12 месяцев. Доверие в таких союзах подорвано изначально, поэтому более 75% браков, начавшихся с измены, заканчиваются разводом в первые 5 лет. Средняя продолжительность подобных отношений в статусе тайной связи составляет от 6 месяцев до 2 лет. Именно этот период психологи называют сроком годности, гормональной страсти, после которого мужчина либо восстанавливает семью, либо ищет новый объект. Психологи отмечают, что решение окончательно разорвать такую мучительную связь созревает у женщины в среднем только после 3-4 лет бесплодных обещаний. К этому моменту биологические часы и многие карьерные возможности часто оказываются безвозвратно упущены. Интересно, что около 73% женщин в таких отношениях признаются, что чувствуют себя глубоко несчастными из-за необходимости соблюдать тотальную секретность. Жизнь в режиме скрытой папки в телефоне – это постоянный источник кортизола и серьезных тревожных расстройств. Необходимость прятать сторис и избегать популярных заведений в центре города со временем превращается в добровольное тюремное заключение. Теория 6 рукопожатий в итоге делает любую тайну достоянием общественности гораздо быстрее, чем кажется участникам игры. Вынужденная скрытность бьет по самооценке, ведь женщина годами соглашается на роль аксессуара, который нельзя показать друзьям или коллегам. Так что для большинства любовниц за внешним блеском подарков и дорогих ресторанов скрывается тотальное одиночество в самые важные праздники и выходные. И все-таки многие выбирают этот путь, надеясь на финансовую стабильность, но забывают, что в Беларуси 2026 года вторая жена юридически не защищена абсолютно ничем. Вы не имеете прав на совместно нажитое имущество, не можете претендовать на наследство и не являетесь близким родственником в глазах закона. Так является ли этот выбор проявлением современной свободы и желания наслаждаться жизнью, или это просто форма осознанного самообмана?
2: Что ж, посмотрим. Моя позиция, она проста и цинична. Статус любовницы – это не трагедия, это не клеймо, а выбор, который позволяет получить, скажем так, демо-версию мужчины, только лучшую его часть – праздники, ухаживание, подарки, страсть. Ты полностью исключаешь из уравнения все, что разрушает 90% браков. Быт, финансовые споры, грязные носки, вот эти обязательные ужины с его мамой.
3: И разговоры о забитом унитазе.
5: Это игра по-крупному. И если ты достаточно умна, чтобы не влюбляться, ты в ней побеждаешь.
3: Подожди. Ты говоришь демоверсия. Но в какой демоверсии? У тебя нет права на техподдержку, на обновление, и ты даже не можешь сохранить

0: свой прогресс. Это не демоверсия, это пиратская копия с вирусом, который медленно, но верно разрушает твою операционную систему. Быть любовницей – это, по факту, инвестиция самого ценного, невозобновляемого актива твоего времени в проект с вероятностью провала, которая стремится к 99%. Это добровольное рабство, где твоя жизнь подчинена чужому расписанию, чужим праздникам и, что самое унизительное, настроению чужой жены. Ты соглашаешься быть секретом, функцией, эмоциональным костылем, и это прямой, очень короткий путь к социальной изоляции и, что самое важное, тотальной юридической незащищенности. Ты строишь замок на песке.
1: Давай уберем эмоции и поговорим о фундаменте. Об экономике. Официальные данные. Медианная зарплата в Минске в 2026 году 2253 рубля. Я хочу, чтобы все просто вслушались в эту цифру. Это чуть больше $600. После вычета налогов, аренды, коммуналки у тебя остаются деньги, чтобы, не умереть с голоду. Но разве это жизнь? Как на эти деньги ходить к косметологу, покупать качественную одежду, путешествовать? В конце концов, просто сходить в хороший ресторан. Статус любовницы – это социальный и финансовый лифт, как бы цинично это ни звучало. Ты получаешь доступ к ресурсам, которые тебе не светят. Лучший врач по звонку, дорогая косметика, поездки на выходные в Европу. Он может помочь с трудоустройством на место, куда ты сама, никогда бы не пробилась. И это не подачки. Это дивиденды. Честный обмен. Ты далишь ему праздник, побег от рутины – он обеспечивает тебе комфорт. Пока его жена пилит семейный бюджет, пытаясь выкроить на макароны оплату коммуналки, ты получаешь новый iPhone. У меня есть близкая знакомая умница. Ее любовник, владелец строительной компании, просто дал ей стартовый капитал на открытие ее маленькой кофейни.
0: Просто так. Безвозмездно.
1: Безвозмездно? Он не просто подарил ей рыбу, он дал ей удочку. Сейчас у нее свой успешный бизнес, и она ни от кого не зависит.
0: Социальный лифт. Да какой-то лифт, это эшафот, красиво задрапированный брендовыми вещами. Твоя экономическая модель – это карточный домик, не более. Вся эта поддержка, эти твои дивиденды существуют ровно до первого скандала с женой, до первой найденной ею переписки. И в один момент ты лишаешься всего. И работы, если он ее устроил, и спонсора, и съемной квартиры, которую он оплачивал. У тебя нет абсолютно никаких прав – ни на имущество, ни на наследство, ни на алименты, если вдруг родится ребенок. Юридически ты никто, посторонний человек. Ты тратишь лучшие годы, свою молодость на актив, который тебе не принадлежит. Это знаешь, как делать дизайнерский ремонт в съемной квартире. Глупо и недальновидно. А твоя история про кофейню – это прости счастливое исключение, которое только подтверждает правило. В 99% случаев все эти обещания – машины, квартиры, бизнес – это просто сладкая ложь. Классическая манипуляция, чтобы удержать тебя на коротком поводке. Мою подругу, очень хорошую девушку, такой спонсор выставил из оплаченной квартиры в 24 часа. Просто пришло сообщение. Жена все знает. У тебя сутки, чтобы съехать. Она осталась буквально на улице с двумя чемоданами. Без денег, без работы, которую он ей подогнал. Вот и вся цена твоего бизнес-плана.
1: Любой бизнес – это риск. Твоя подруга просто выбрала ненадежного партнера. Это ошибка в менеджменте, а не в самой концепции.
0: Хорошо, давай отбросим единичные истории и посмотрим на голые цифры. Это не чувство, это холодная, жестокая статистика. Только 5%, по самым, хочу заметить, оптимистичным подсчетам, мужчин уходят из семьи к любовнице. 5%. У тебя шанс, 1 к 20. Ты бы поставила всю свою жизнь, свои лучшие годы на такие котировки в букмекерской конторе? Вряд ли. Но самое интересное, и я бы сказала сокрушительное, даже не это. Из тех, кто все-таки ушел, 70% возвращаются обратно к жене в течение первого же года. 70%. Они не выдерживают нового быта, чувства вины, давления родственников. Давай посчитаем твой реальный шанс на то, что ты называешь победой. 30% от 5% – это жалкие 1.5%. Это даже не статистическая погрешность, это математически доказанный провал. А ты проходишь через унижение, ждешь годами, побеждаешь жену, и через полгода он собирает чемодан и со словами «Прости, я был неправ, я должен быть с детьми» уходит обратно. Это двойное сокрушительное унижение. Сначала ты была второй, а потом стала ошибкой.
1: Это сильный довод, не спорю. Но ты измеряешь совершенно не тот показатель. Твои 1.5% — это статистика успеха в корпоративном поглощении. А я говорю о серии прибыльных краткосрочных проектов. Ты все меряешь браком, а это устаревшая, отжившая категория. Кто вообще сказал, что конечная цель — выйти за него замуж и варить ему борщ? Те 95% женщин, которые не дождались развода, в большинстве своем все равно получили свои бонусы. Поездки, подарки, опыт, связи, ту самую кофейню. Это не провал, это завершенный проект с полученной прибылью. Понимаешь? Ты закрываешь один проект и переходишь к следующему, более выгодному. А эти 70% вернувшихся, так это же прекрасно. Это лучшее доказательство того, что с женой ему скучно до смерти, а настоящая яркая жизнь с тобой. Он возвращается к быту, к обязательствам, а потом снова бежит к празднику. И теперь он чувствует себя еще более виноватым, а значит, будет еще более щедрым.
0: В теории это звучит, может быть, логично, но в реальности это так не работает. Это не свобода, это искусная ловушка самообмана. Ты не личность в этих отношениях, ты функция. Тебя не существует в его реальном публичном мире. И вот это самое страшное. Давай поговорим о том, что я называю цифровой невидимостью. У вас нет и никогда не будет общих фотографий в соцсетях. В его телефоне ты записана не как любимая, а как Виталий Шиномонтаж или еще лучше Сергей Доставка воды. Твое имя стерто, обезличено, превращено в сервис. В его инстаграме он примерный семьянин. Вот фото с женой в обнимку, вот с детьми на утреннике. А твоя роль – быть стертой, невидимой. Тебя как бы нет. И это не правила игры, это системное унижение, которое ты принимаешь. А праздники? Новый год, день рождения, 14 февраля, ты всегда одна. Сидишь с бокалом вина и смотришь его сторис шумного семейного застолья. Это ежегодное болезненное напоминание о твоем реальном статусе. А эти просьбы? Сядь на заднее сиденье, чтобы нас не увидели. Не пользуйся сегодня духами, жена учует. Не звони мне после 9. Он не просит тебя играть в шпионов, он просит тебя буквально исчезнуть, чтобы не доставлять ему неудобств. 80% женщин в таком статусе испытывают глубокую эмоциональную неудовлетворенность и острое чувство одиночества. Психика просто не выдерживает такой нагрузки.
2: Праздники одной – прекрасно. Никаких обязательных визитов к его многочисленным родственникам и поедания тещиных салатов, а Сергей – доставка воды. Но это называется конспирация. Элементарные правила безопасности. Умные люди это понимают. Это даже добавляет пикантности, остроты, превращает все в шпионский роман. У меня есть подруга, которая обожает быть любовницей именно по этой причине. Она говорит: «Мне не нужно быть с человеком 24/7. Я не выношу быт». Она получает максимум внимания, лучший секс, подарки, а потом свое личное неприкосновенное пространство. Идеальный баланс между близостью и свободой.
0: Ты говоришь о балансе, но по факту ты все время в минусе. И давай о лучшем сексе и фейерверке страсти. Слушай, это не страсть, это чистое тревожное расстройство. Это не адреналин, это кортизол, гормон стресса. Он не вырвался на свободу на час, он в панике. Он постоянно смотрит на часы. Каждый звонок заставляет его вздрагивать. Это не романтика, это невроз в чистом виде. Ты живешь не с ним, а с призраком его жены. Ее длинные волосы на его пиджаке, запах ее духов от его кожи, бледный след от обручального кольца на пальце. Это постоянное, изматывающее чувство ревности и сравнения, в котором ты всегда проигрываешь, потому что она легальная, официальная часть его жизни, а ты нет. И он приходит к тебе не отдыхать, а сливать негатив, жаловаться на жену, на детей и на начальника. Ты становишься для него бесплатным психотерапевтом, эмоциональным мусорным ведром для чужой семьи. Ты не строишь свою жизнь, ты латаешь дыры в его. А как только у тебя возникает реальная проблема, ты заболела гриппом с температурой 39. У тебя неприятности на работе? Его нет рядом. У него важная встреча? Дети, жена просила помочь. Ты нужна, когда ты удобна, здорова и весела. Моя знакомая сломала ногу. И ее покровитель даже не приехал в больницу, потому что не мог объяснить жене, где он будет. Он просто переводил деньги на карту. Вот и весь твой фейерверк. ты удобная функция.
2: И эта функция получает за свою работу гораздо больше, чем жена за свой круглосуточный неоплачиваемый труд. Отношения с любовницей – это концентрат лучших моментов. Да, это украденное время, но именно поэтому оно такое сладкое. Работает эффект запретного плода. Этого адреналина нет и не может быть в браке после 10 лет совместной жизни. Ты получаешь мужчину в его лучшей версии. Он всегда выбрит, щедр, в хорошем настроении. Он пришел к тебе отдыхать и не жаловаться. Никаких разговоров про ипотеку и сломавшуюся стиральную машину. Ты для него вечный праздник, побег из тюрьмы быта. Это снова о прагматизме, а не о романтических соплях.
0: Так вот, в итоге, быть любовницей – это всегда игра с отрицательной математической суммой. Ты ставишь на кон свой самый ценный, невосполнимый ресурс – время, свою самооценку и свое будущее ради призрачных шансов и временных удовольствий. Статистика, психология и элементарный здравый смысл говорят одно – в конечном счете ты проиграешь. Ты останешься у разбитого корыта только на несколько лет старше и с багажом психологических проблем, которые придется лечить уже за свой счет.
1: Мой итог иной. Быть любовницей – это осознанный выбор для умных, сильных и, да, циничных женщин, которые ценят свою свободу и умеют считать. Они не строят иллюзий про «жили долго и счастливо». Они берут от жизни лучшее здесь и сейчас, превращая свою молодость и энергию в капитал финансовый и социальный. Это игра по-крупному, и в ней можно выиграть, если знать правила и не позволять эмоциям брать верх над разумом.
0: Это был подкаст «Давайте разберемся».
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
5: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
3: Важный сигнал.
6: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
7: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли.
7: Да.
5: Как я говорю, что вы плачетесь?
6: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
8: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
6: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
9: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое, людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
6: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
9: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко с главными словами благодарности и поздравлениями ветеранам.
5: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города – и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов и, самое главное, здоровья вам. Особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам? Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
10: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
6: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
11: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
6: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
11: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
6: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрике «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
12: Товарищ майор,
13: докладывайте.
12: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержаны 3 мужчин. Прошу вас.
6: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Серьезное ДТП с участием автомобиля «Рено» и электробуса произошло в Минске. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель автомобиля, двигаясь по улице Академика Купревича, в районе дома номер 18 выехал на встречную полосу и столкнулся с электробусом. Водитель и три пассажира «Рено» были доставлены в больницу для обследования. Пассажиры электробуса в медицинской помощи не нуждались. Причины и обстоятельства аварии еще устанавливают. Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. В закладчики идут дети. Такой случай произошел в Бобруйске. Там 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении психотропов через интернет-магазин. Девушка выполняла роль закладчика в составе организованной группы. Сотрудники белорусской таможни пресекли попытку ввести в Беларусь товары без декларирования. Грузовой автомобиль, принадлежащий польскому перевозчику, ехал из Нидерландов и пересекал границу в пункте пропуска Козловичи. На весогабаритном контроле было установлено, что фактический вес груза на 2 с лишним тонны больше заявленного в документах. При проверке таможенники нашли более 68 единиц медицинских изделий, не указанных в документах. Их стоимость составляет около 3,5 миллионов рублей. Таким образом, перевозчик хотел сэкономить на таможенных платежах почти 76 тысяч рублей. Начат административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости незадекларированного товара. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: Сотрудники наркоконтроля заводского РУВД задержали 34-летнего минчанина, который был оптовым наркокурьером. Фигурант несколько раз забирал крупные партии наркотиков и фасовал их в своей квартире, где проживал один, после чего оставлял в тайниках и закладках для более мелких курьеров и потребителей. В автомобиле фигуранта обнаружено больше 2,5 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Благодаря сотрудникам милиции из незаконного оборота изъяты тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что мужчина работал автокурьером, а наркозакладчиком устроился всего лишь месяц назад. Он признался, что таким способом хотел быстро заработать деньги и погасить просроченные кредиты за автомобиль и бытовую технику. Однако не успел, так как был задержан, а полученные ранее деньги не оправдали изначальных ожиданий. Возбуждено уголовное дело.
3: Важный сигнал.
6: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
15: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
6: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
15: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
6: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
16: Позавчера, по-моему, или вчера, там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
6: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
16: И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
6: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о взаимоподдержке между Белоруссией и Египтом на международной арене.
17: Мы поддерживаем друг друга на международной арене, выстраивая взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. В 2026 году странами также ведется работа по подготовке проведения первого заседания комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу между Белоруссией и Египтом на уровне министров иностранных дел. И четвертого заседания белорусско-египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. И уверен, что достигнутые в результате этих визитов договоренности и заседаний, которые планируются к проведению, позволят нам увеличить значительно торгово-экономические товарооборот и укрепить наши отношения во всех направлениях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
19: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
18: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
19: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
18: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
19: Угу, 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
18: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
19: О, планы там грандиозные, да.
18: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
19: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
18: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
19: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
18: Давай.
19: Даже в самые лучшие, так называемые «золотые годы» белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
18: И ресурсы были дешевые, да.
19: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял максимум 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
18: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
19: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
18: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
19: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
18: То есть деньги на новые заводы, технологии?
19: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
18: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
19: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
18: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
19: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
18: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
19: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
18: 12 миллиардов? Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
19: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
20: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
19: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
18: План по объему производства.
19: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
18: Понятно. Спасает свое кресло.
19: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
18: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
19: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
18: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
19: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
18: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
19: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
18: Но там же свои проблемы сейчас.
19: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
18: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
19: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Вести товар стало нерентабельно.
18: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
19: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
18: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
19: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
18: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
19: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
18: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4% и Минск город плюс 0,7%.
19: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
18: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
19: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
18: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
19: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
18: А что под водой?
19: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
18: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
19: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
18: А, то есть то, что раньше везли с Запада насосы, добавки в бетон.
19: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
18: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
19: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
18: Почему так мало? Еду же покупают.
19: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
18: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. БелАЭС.
19: О, это отдельная больная тема.
18: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов.
20: Почему это стало проблемой?
19: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
20: Соседи не покупают?
19: Экспорт закрыт по политическим причинам.
20: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
19: О падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
20: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
19: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
20: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
19: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии. А денег в бюджете страны на это нет.
20: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
19: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
20: А правительство начинает печатать пустые деньги.
19: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
20: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
19: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
20: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
19: Демография.
20: Вот именно. Работать-то просто некому.
19: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
20: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
19: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
20: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
19: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
20: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
19: Угу.
20: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
19: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
20: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. В Кузбассе массовый забой скота. Вокруг фермы предприятий Кемеровской области возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за заболевания, которое лечится антибиотиками. Неофициально говорят, что это ящур – острое вирусное заболевание, которое выявили у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от 2 до 4 тысяч коров. Крупный рогатый скот забивают в промышленном округе Кемеровской области. Забой на территории местного молочного комплекса в селе Ваганово начался 8 мая, рассказала жительница поселка Промышленная, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее словам, к 11 мая в комплексе Ваганово забили около 4 тысяч голов. У села Ваганово появились блокпосты. Комплекс оцепили вечером 7 мая, говорит женщина.
21: Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья. Они готовятся, боятся жечь, хотя дымком пахнет. Наверное, начали. Ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.
2: Помимо Ваганова, как утверждают местные жители, скот забивают на ферме «Родная земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В самом комплексе в Окунево эту информацию отрицают.
22: Коров доят, молоко пьют, у нас все шикарно.
2: В
0: По словам местных жителей, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Люди опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют. Руководство животноводческого комплекса Ваганова заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии усилен санитарный режим.
1: Организовано дополнительное обследование поголовья. Проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки.
0: Как заявили в управлении ветеринарии Кузбасса, у животных выявили неодулярный дерматит. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. При этом фермеры говорят, что во время вакцинации им не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание. Ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза. При этом у животных находили ящур. Фермеры утверждают, что власти угрожали жителям промышленного района из-за распространения информации о заболевании.
22: Взяли расписку о неразглашении. И если кто-то будет разглашать, то все пойдут на СВО.
0: В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки. Например, компания «Эколайнс» оценивает потери только на маршрутах «Рига-Москва» и «Рига-Санкт-Петербург» примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
7: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
13: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги. А на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск национальных вооруженных сил Латвии Каспар Сластинш.
8: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
13: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
8: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
13: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Белоруссией, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
9: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотно,

0: говорят на радио Сигнал.
1: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
2: Мы едем в Беларусь! Внимание, обратите, 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
3: Я взяла пленочный аппарат.
2: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
4: Печенье слабить.
5: Печенье до чаю.
2: А почему, типа, оно на белорусском?
3: Потому что это белорусский поезд.
2: Журавинья, цукерки у шоколадзе,
1: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
6: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
1: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
7: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
1: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
8: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
1: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
10: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете

0: Не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
3: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
2: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
3: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Но и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
2: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
4: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
2: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков о заинтересованности Беларуси развивать отношения с Ираном.
6: В центре внимания наших стран находится экономика, торгово-экономические отношения. Иран нас интересует прежде всего с точки зрения промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам науки, технологий. За последнее время у нас значительно вырос товарооборот. Ну, президентом поставлена задача, в частности, роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Ну, есть такой потенциал. Понятно, что существуют как объективные, так и субъективные причины. Мы хорошо знаем, что сейчас происходит в регионе Ближнего Востока и, в частности, вокруг Ирана. Но, тем не менее, двусторонние отношения, сотрудничество по всем направлениям между Беларусью и Ираном продолжаются. У нас действует межправительственная комиссия по сотрудничеству. Мы завершаем реализацию дорожной карты, в центре внимания которого находится именно экономика, инвестиционное взаимодействие, развитие сотрудничества в сфере торговли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Война технологий проиграна. США планируют импорт дронов из Украины. А в ЗЭП-каналах показали, как новые беспилотники ВСУ выпускают ракеты по мобильным огневым группам. Не прошло и пары дней, как с экранов центрального телевидения рассказали об успешном испытании ракеты «Сармат». Президент пообещал, что вскоре ее поставят на боевое дежурство, как и подводные аппараты «Посейдон». Но Z-сообщество взорвалось негодованием. Крупные военные каналы впервые засняли работу новейших украинских дронов, которые сами могут нести ракеты, пишет Z-блогер Живов.
8: «Меня поражают опубликованные кадры работы нового украинского дрона FP-2. Это уже не просто камикадзе. В небе над Крымом беспилотник в упор расстрелял российскую мобильную огневую группу из неуправляемых авиационных ракет. Получается, что украинцы изобрели этот экстравагантный, да, но смертоносный способ борьбы с теми, кто должен эти самые дроны сбивать».
7: По словам Z-блогера Максима Калашникова, пока в Ленобласти только пытаются собрать резервистов, чтобы хоть как-то прикрыть нефтебазы, а под Санкт-Петербургом строят площадки для запуска гераней, украинские технологии уже пробрались в глубокий тыл России.
9: А нам в это же самое время первое лицо продолжает рассказывать о «Посейдоне» и «Буревестнике». Совершенно бесполезном оружии, которое лишь разоряет бюджет. Проблема будет лишь усугубляться. Понимают ли это наверху? Даже не знаем.
7: Только за последние сутки из-за атак дронов пострадал завод «Газпрома» под Астраханью и ключевая нефтестанция «Транснефти» на Урале. В Башкортостане взрыв на станции Нурлина парализовал важный узел перекачки нефти. Системы ПВО и мобильные группы все чаще оказываются бессильны перед роями дешевых, но технологичных машин. Эффективность украинских разработок оценили даже там, где еще недавно скептически качали головой. Вашингтон официально меняет позицию и планирует закупить дроны у Украина. Это вскрылось из официального отчета Пентагона.
10: Америка и Украина готовятся подписать соглашение о поставках украинских дронов для нужд американской армии. Вашингтон заинтересован в боевом опыте Киева для проведения операций на суше, море и в воздухе. Это общий интерес к закупке украинских технологий, которые принесут пользу американским военным и расширят масштабы оборонных инноваций Украины.
7: Всего 2 месяца назад Дональд Трамп заявлял, что США знают о дронах больше всех. Однако на фоне конфликта с Ираном Пентагону пришлось занять очередь за украинскими беспилотниками для их испытания и оценки. Фактически США признают, что в этой технологической гонке Украина вырвалась вперед. Еще в начале 2022 года такое невозможно было представить, как и то, что с армией Украины кто-то в мире будет считаться. Такой вот результат СВО, но не похоже, чтобы это было целью спецоперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск-Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
11: «Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить».
2: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2 классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
11: «Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт».
2: За последние 1.5 года ее можно было послушать на разных мероприятиях, в частности, на спортивных соревнованиях президентского спортивного клуба. Девочка появляется и на частных детских праздниках. Школьница также мелькает на ТВ. К тому же она выпускает песни и клипы. Поет Лиза в основном про родителей, свои успехи и любовь к Беларуси. Правда, в конце прошлого года вышла песня «Мой бой». Телеведущие одного из утренних шоу поинтересовались у 8-летней Лизы, о каком же парне идет речь. Девочка ответила, что из-за возраста ей нельзя петь о мальчиках, а песня посвящена герою игры Roblox. Мама Лизы, Наталья Вертинская, она указана ее представительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы Александр Вертинский часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом, он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал.
12: 66666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Дроноводам на заметку. Военкоры разъяснили новый документ Минобороны о запрете перевода из войск БПЛА штурмовики. Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что подписавших контракт войска беспилотных систем не будут переводить на другие должности без их согласия. Позже министр обороны Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность для командиров за несоблюдение этого требования. Однако зет-блогеры считают, что эти гарантии ничего не значат на фронте, поскольку согласие на перевод из контрактника всегда можно получить насильно, а командиров из воюющих подразделений невозможно привлечь к ответственности, пишет популярный Z-канал «Военный осведомитель».
10: Реалии на СВО таковы, что при остром желании и необходимости добыть то самое согласие от военнослужащего не составит особых проблем. Его можно выбить под давлением, его можно и вовсе подписать вместо военного, после чего отправить на передовую.
13: Автор канала «Писарь из спецназа» обращает внимание на 15-ю статью положения о порядке прохождения военной службы, согласно которой военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность без согласия бойца.
14: Иными словами, командир при переводе бойца на равную воинскую должность может просто написать «по служебной необходимости» и с точки зрения закона будет абсолютно прав. Распоряжение будет соблюдаться примерно так же, как соблюдаются прошлые указания про запрет на перевод в иные подразделения связистов, специалистов РЭБ, артиллеристов.
13: Заявлением про дроноводов Минобороны подтверждает бардак с должностями в армии, считает автор канала «Когда запели пушки». Он возмутился, что только для операторов БПЛА вводят особенное правило, а остальных военнослужащих можно продолжать пускать в расход.
15: Если чувак водила, ну или повар в десанте, то его без личного согласия можно перевести в штурма под дроны, правильно? Есть летуны, и они священная корова, а все другие – тупо мясо, жизнями которых можно и далее раскидываться, несмотря на то, что у него должность артиллерист или водолаз. Ну то есть Минобороны подтверждает, что у него в структуре полный бардак и все наизнанку.
13: Причиной такой ситуации военблогеры называют полную безнаказанность командиров, которые точно знают, что даже за преступление их никто не привлечет к ответственности, пишет Z-канал «Два майора».
16: И доказать ничего нельзя. Военная прокуратура заворачивает жалобы солдат и родственников даже на обнуление. Что говорить о противозаконном переводе? Уголовные дела против командиров – это единичные случаи, и те в большинстве стараются замять.
13: Многие военкоры считают, что запрет на перевод дроноводов в штурмовики призван в первую очередь успокоить студентов, которых последние месяцы активно агитируют именно на службу в дроновых войсках. Хотя по факту запрет является лишь формальностью, ведь если командование решит, механизм перевода найдется.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
12: Синий.
17: Нила.
12: Коричневый.
17: Бура.
12: Зеленый.
17: Сабз.
12: Оранжевый.
17: Наранджи.
12: Фиолетовый.
17: Джамуни.
12: Красный.
17: Сурх.
12: Белый.
17: Сафед.
12: Желтый.
17: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Невероятно, но факт.
18: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
21: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
0: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
21: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
0: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
22: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
0: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
22: И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором уже, она уже у нас, эта война.
0: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
22: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства.
24: Губернатор Апат. В отставку отправили глав сразу двух приграничных областей – Брянской и Белгородской. Как сообщает пресс-служба Кремля, место Вячеслава Гладкова, который покинул пост губернатора Белгородской области, займет Александр Шуваев. О возможной скорой отставке Гладкова журналисты писали еще в начале апреля. Тогда утверждалось, что его уход связан в том числе со здоровьем. Примерно в то же время стало известно, что вместо Гладкова губернатором Белгородской области может стать участник СВО Александр Шуваев. При этом Вячеслав Гладков даже не думал о том, чтобы уйти со своего поста по собственному желанию, утверждают местные журналисты. По их словам, еще в конце марта он готовился к предвыборной кампании. Вячеслав Гладков был главой региона с хорошим рейтингом и был тем, кому население так или иначе доверяет, отмечают журналисты.
3: Его можно было увидеть на улице прогуливающегося с женой в парке, на этапе, когда в регионе уже начали не по-детски долбить. Жители региона были озлоблены, ненавидели всех военных, но прямо говорили, что если бы не Гладков, мы бы никому не были бы нужны. И это такое тотальное мнение было.
24: При этом у Гладкова не заладились отношения с военными, утверждают журналисты. По их словам, он якобы не нравился Минобороны, потому что открыто говорил, что области оставили без средств защиты. Кроме того, Гладков выступал против блокировки Телеграм из-за безопасности людей, которые в специализированных каналах следили за атаками на регион и могли принять решение о том, как укрыться, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Губернатора Гладкова откровенно жалко. Единственный крупный чиновник в стране, который высказался против блокировки Телеграма. Причем не по каким-то политическим соображениям, а по чистым соображениям безопасности. Через наиболее популярный мессенджер легче и быстрее оповещать население об опасности ударов с воздуха.
24: Сами белгородцы в комментариях благодарят Гладкова и называют его самым лучшим губернатором.
6: Вячеслав Владимирович, большая благодарность вам за то, что вы с нами были в это непростое и тяжелое время. Для нас вы стали своим. Очень тяжело, конечно, осознавать, что вы уходите от нас. И даже слезы накатили, потому что сколько всего вы вместе с нами пережили, и хорошее, и плохое. Вы поистине народный губернатор, наш губернатор.
8: Вы лучший. Сам факт, что вы 24/7 все время были в поле зрения в тяжелые времена с Белгородчиной, заслуживает большого уважения.
9: Убрали, постарались, только людей забыли спросить. Очень-очень жаль.
24: В отставку отправлен также и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Рио главы региона станет Егор Ковальчук, председатель правительства ЛНР. При этом всего 8 месяцев назад Богомаз переизбрался с результатом 78,78% голосов. Однако даже такой электоральный итог не стал гарантией сохранения позиции. Это еще раз показывает, что в приграничных субъектах главным критерием становится способность региона работать в режиме постоянной мобилизации, отмечают эксперты. По их словам, ротация в Белгородской и Брянской областях показывает, что федеральный центр переходит к следующему этапу управления приграничными территориями. В этом смысле отставки Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза не локальные решения, а элемент общей логики центра, полагают эксперты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко в преддверии великого праздника Великой Победы вручил государственные награды.
22: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция. Знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, говорят, что поддержали. Парки, сады, Аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы. Сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет-привет.
8: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
10: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
8: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
10: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
8: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
10: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
8: Согласна.
10: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
8: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
10: Давай. Что там по свежим цифрам?
8: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
10: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
8: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
10: Погоди. 8,5% за один месяц?
8: Именно.
10: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
8: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
10: А откуда тогда всплеск?
8: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
10: А, то есть пошли премии?
8: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
10: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
8: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
10: Или даже покажет откат.
8: 100% покажет.
10: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
8: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
10: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
8: Угу.
10: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
8: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
10: Так.
8: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании,
11: а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
10: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
11: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
10: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
11: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
10: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
11: И тут вмешивается инфляция.
10: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
11: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
10: Очень точный образ.
11: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
10: Давай посмотрим на регионы.
11: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
10: Ого. А если взять другой конец спектра?
11: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
10: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
11: Ежемесячно.
10: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
11: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
10: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
11: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
10: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
11: Давай.
10: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
11: Это частый аргумент.
10: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
11: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
10: В смысле?
11: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
10: А с 2500?
11: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
10: То есть ничего не остается?
11: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
10: Исторически же там были мощные производства, заводы.
11: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
10: Санкции, потери экспортных рынков.
11: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
10: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
11: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
10: И это запускает цепную реакцию.
11: Какую?
10: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
11: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
10: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
11: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
10: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
11: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
10: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
11: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
10: А антилидеры?
11: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
10: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
11: Почему?
10: Но там же куча надбавок, премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
11: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
10: Да ладно?
11: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
10: А базовая ставка молодого специалиста?
11: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
10: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
11: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
10: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
11: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
10: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
11: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
10: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
11: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
10: А это далеко не всегда так.
11: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
10: Болезненная тема.
11: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
10: Погоди. 6 миллионов рублей. Для масштабов всей экономики.
11: Ага.
10: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
11: И ты думаешь, это не проблема?
10: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
11: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
10: А под водой что?
11: Колоссальный массив скрытых долгов.
10: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
11: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
10: То есть частями?
11: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
10: А, и официально транзакция прошла?
11: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты – это уже нюансы. Статистика остается чистой.
10: А холодильник пустым. Что еще используют?
11: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
10: Типа, войдите в положение, ребята.
11: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
10: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
11: Кризис ликвидности.
10: Поясни.
11: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
10: То есть завод богатый?
11: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
10: И физически нечем заплатить рабочему?
11: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
10: Да уж.
11: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
10: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
11: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
10: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
11: То есть?
10: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
11: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
10: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
11: Бытовая химия, техника.
10: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
11: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
10: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
11: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
10: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
11: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
10: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
11: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
10: Которые задерживают.
11: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
10: А там колоссальные проценты.
11: Абсолютно. В итоге 2-недельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
10: Временная нехватка превращается в долговую яму, распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
11: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
10: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
11: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
10: Грустно это все.
11: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
10: 100%.
11: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
10: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
11: Какой?
10: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
11: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
10: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал.
1: 666 АМ.
14: Важный сигнал.
15: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
16: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
15: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
18: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
15: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
18: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
15: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрике «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
25: Товарищ майор,
26: докладывайте.
25: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары.

0: выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Конура из фильма ужасов. Бывший воспитанник интерната показал, какую квартиру получил по распределению.
2: Обращение к президенту Республики Беларусь, к Александру Григорьевичу Лукашенко. Меня зовут Арбузов Филипп Викторович. Проживаю в деревне Пугляи, переулок Школьный, дом 5, квартира 13. Хочу, чтобы вы мне помогли стать на арендное жилье в Варшанском районе на очередь, так как я нуждаюсь в этом жилье. Располком считает, что у меня типа отличная квартира. Квартиры эти вообще без всяких удобств. Ванны нету, ничего нету. Жить как бы так живешь невозможно, холодно зимой. Хотя все считают, что отличная квартира.
0: Так начинается обращение к Александру Лукашенко, бывшего воспитанника интерната Аршанского района, Филиппа. После выпуска из заведения вместо нормальной квартиры его поселили в заплесневевшую развалюху в деревне Пугляи.
2: Хотя все мои, которые вышли из дома интерната, они получили хорошие квартиры с удобствами, а мне дали квартиру без удобств, где не душа, где печка нерабочая на кухне, например. Практически, ну, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное. Но его уже давным-давно нету, снесли.
0: В доме отрезано централизованное отопление, постоянная сырость и холод. Печка неисправна, элементарных удобств в виде ванны и туалета тоже нет.
2: Когда с интерната вышли, меня типа, ну, усунули в такую квартиру. Вот, смотрите. Вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Как вам сказать, вот обои обваливаются, вот потолок страшный какой-то, там уже плесень пошла. Так, вот обои поотвалились. Тут постоянно дует, короче, ну, сейчас, конечно, теплее, но зимой вообще ужас. Топишь, не натопишь, по несколько прицепов дров покупаешь.
0: Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти считают, что жилье соответствует нормам. Однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен.
2: Вот, все пообвалилось, вот дырки большие. Квартира, короче, страх просто.
0: Юристы отмечают, что Филипп, как выходец из интерната, имеет полное право на достойные жилищные условия, соответствующие стандартам безопасности и комфорта. Жилище, которое ему предложили, явно не соответствует этим требованиям, и он вправе требовать пересмотра решения местных властей согласно законам о социальной защите граждан. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Живая мишень с деньгами. Тяжело раненый ветеран СВО после возвращения домой столкнулся с издевательствами местной банды. Из зоны боевых действий прямиком под пресс криминала. 21-летний Федор вернулся с фронта в родной город Мышкин Ярославской области с увечьями. Парень потерял глаз и еле выжил после тяжелой контузии и ранения в голову.
4: Было серьезное ранение всей части тела, в том числе и головы, рук, ног. Лишился глаза.
3: Но дома его ждала не реабилитация, а местная банда. Как только в городе узнали, что Федор таки

0: добился получения выплат за увечья, за него взялась местная банда. Теперь ветеран, который чудом не погиб под обстрелами, боится за свою жизнь в мирном тылу. Преступники вымогают у него военные миллионы и угрожают выкинуть его родителей на улицу.
1: Произошла у меня такая ситуация, когда пришел я в ССО, ну, и многие люди об этом узнали. И люди с блатных группировок начали жестко прям качать.
2: Вымогать прям, деньги.
1: И вымогать деньги.
2: Разными то хитрыми,
1: есть,
2: да? Там.
1: Да, начались угрозы в мою сторону, в моих родственников.
2: А что можешь сказать вообще за вот эту... Это что за группировка такая?
1: Какая-то ихняя блатная вот эта группировка лиц кавказской национальности.
2: Этнопреступная, так скажем, да. Да, группировка.
1: Можно назвать и УПГ у них там, потому что там
2: а такое... А вам кто стоит?
1: О, вот это я... А, как, который с меня вымогает деньги, зовут Адлан.
2: Адлан.
1: Да.
2: Он по национальности кто?
1: Чеченец.
2: Чеченец.
1: Да, вот. И еще за этим стоят еще другие люди, как бы. Бывают еще такие моменты, когда он звонит, вымогает деньги, то есть бывают такие унижения по национальным признакам.
0: В итоге герой СВО стал в провинции легкой добычей. Не в последнюю очередь еще потому, что по телевизору регулярно рассказывают о миллионных выплатах контрактникам за СВО и молчат о долгах и проблемах с получением этих денег, говорит юрист Дмитрий Макаров.
3: Для банд в таких городах, как Мышкин, возвращение раненого солдата – это как прибытие инкассаторской машины. Они знают, на счету лежат миллионы за ранения. Федор для них – идеальная мишень. Молодой, избитый войной, без глаза, он не может дать отпор. Бандиты действуют в открытую. Угрожают матери, отцу, родителям жены. А в полицию парень идти боится. Человек проливал кровь за страну, а дома его бросили на растерзание стервятникам.
0: Город Мышкин буквально парализован, пишут местные телеграм-каналы. Жители боятся похищений и вооруженных людей в центре. Журналист Артем Волков считает, что история небольшого провинциального городка в Ярославской области – это диагноз всей системе.
4: Федор не единственный, у кого в Мышкине вымогают деньги и заставляют брать кредиты. Но его случай самый вопиющий. Человек вернулся инвалидом, а его прессуют за его же кровные выплаты. Это и есть реальное лицо 2026 года. На фронте мясные штурмы, а в тылу мародерство среди своих. Система выжила из парня все, что могла, а теперь просто не замечает, как его медленно уничтожают в родном доме.
0: Официальной реакции от МВД Ярославской области до сих пор нет, а ветеран без глаза и с кучей проблем со здоровьем вместо похода на реабилитацию боится выйти из своей квартиры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о дружеском характере отношений между Белоруссией и Египтом.
7: Отношения между Белоруссией и Египтом имеют дружеский характер, особенно по линии наших руководителей стран, президентов Республики Беларусь и Египта. И также это является и мощным стимулом в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами. В июне 1998 года, в январе 2017 года и в феврале 2020 года состоялись официальные визиты президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в Египет. В июне 2019 года организован первый в истории двусторонних отношений визит президента Египта, уважаемого Абделя Фатаха Аль-Сиси, в Беларусь. В апреле 2024 года состоялся визит главы правительства Беларуси в Египет. Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств, белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового хаба и кормового хаба, достигнуты договоренности о поставки в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ, грузовой техники, МАЗ, шин, целлюлозы и катанизированного волокна, строительных материалов. Реализуются проекты в области фармакологии, очистки воды и переработки твердых отходов. Приветствуем участие и египетской компании Air Cairo в проработке открытия прямого регулярного авиасообщения между городом Минском и городом Каиром. И со своей стороны предоставим максимально комфортные условия для осуществления таких полетов.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки, например, компания Ecolines оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
9: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
8: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Беларусью, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги, а на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Ластинш.
10: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
8: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
10: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
8: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
8: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будха.
12: Четверг.
13: Джумират.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
14: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
5: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Автомобиль «Фиат» вылетел на газон перед Дворцом независимости на проспекте Победителей в Минске. Фото поврежденного автомобиля опубликовано в телеграм-канале ГАИ Минска. По предварительной информации, 32-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на газон, где столкнулась со осветительной мачтой. Пострадавших нет. В Лиде сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего школьника, которого подозревают в распространении психотропов. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать оптовым курьером. У подростка и в оборудованных тайниках изъяли более 400 граммов особо опасного психотропного вещества 4-СМС. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. По статье о незаконном сбыте наркотиков ответственность в Беларуси наступает с 14 лет, а наказание может достигать 15 лет лишения свободы. Бывший воспитанник интерната из Аршанского района записал видеообращение с жалобой на условия жилья, которое ему предоставили после выпуска. Парень рассказал, что получил квартиру в деревне Погуляи. Однако, по его словам, жилье оказалось без нормальных удобств. Молодой человек утверждает, что в доме проблемы с отоплением, сырость и холод, а одна из печек неисправна. Парень также говорит, что зимой ему приходится закупать несколько прицепов дров, но это не спасает квартиру от холода и влаги. Из-за сырости от клеиваются обои. Местные власти считают, что жилье соответствует нормам, однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
8: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
15: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
8: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку, и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
15: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Но и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
8: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
16: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка раны, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
8: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Это тупик. Песков заявил, что Россия вернулась к своему ультиматуму 2024 года. Что требует от Киева Москва для прекращения СВО? Надежда на мир, похоже, тает на глазах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается к условиям почти двухлетней давности. Киев должен не просто прекратить огонь, но и полностью вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Только после того, как Украина это сделает, Россия, так заявил Песков, вернется к переговорам.
17: Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов.
0: Этим заявлением пресс-секретарь президента пытается передать странам Запада сигнал, что Россия по-прежнему может диктовать свои условия. Это важно на фоне нелицеприятных статей в мировой прессе о параде Победы 9 мая, а также попытка поднять ставки перед визитом Дональда Трампа в Китай, говорит политолог Артем Зорин.
18: Это жест отчаяния, обернутый в пафос. В июне 2024 года этот ультиматум Путина никто не воспринял всерьез. А в мае 2026, после потери стратегической инициативы на фронте, он звучит просто сюрреалистично. Песков пытается создать иллюзию, что Россия по-прежнему диктует условия. На самом деле это попытка поднять ставки перед визитом Трампа в Китай. Кремль панически боится, что Вашингтон и Пекин договорятся о мире за их спиной и старается громче заявить о своих претензиях, которые на земле реализовать не может.
0: У этого заявления есть и внутренняя аудитория, считает журналист-международник Елена Вавилова. По ее словам, требования Пескова прозвучали сразу после того, как Трамп сделал весьма неоднозначное заявление, исключив Россию из числа сверхдержав. Однако, в отличие от 2024 года, сейчас картина на фронте гораздо хуже, а значит, требования еще более невыполнимы, чем ранее, считает военный аналитик Константин Белый.
19: Ультиматум Пескова – это признание военного тупика. Если бы армия РФ могла взять эти области силой, им бы не нужны были приказы Зеленского о выводе войск. Ситуация на фронте характеризуется цифровым удушьем и потерей территорий, а в Кремле требуют капитуляции противника. Это разрыв с реальностью. По сути, Москва говорит: мы не можем победить на поле боя, поэтому отдайте нам все просто так. Естественно, ни в Киеве, ни на Западе такие предложения всерьез не рассматриваются.
0: Ответа или комментария Киева на ультиматум пока не было. А вот визит Трампа в Китай уже начался. Президент США, похоже, повысил ставки максимально и четко расставил приоритеты. По его мнению, лишь две страны в мире сейчас могут диктовать свои правила. И это Америка и Китай.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о героях нашего времени.
20: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
22: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
20: Видишь, санкции на пользу пошли.
22: Да.
20: Как я говорю, что вы плачетесь?
21: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
1: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
21: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
2: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через